0: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.
1: Итак, лучший хит Генриха Сечкина.
2: А также прошу всех вас. Времен и народов. Поехали!
3: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом и спешу правильно показаться на глаза. Я к маменьке родной с последним
4: а все вместе,
3: приветом
4: если, а?
3: Спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как

0: моя вечная игра.
1: Эх ты, Господи!
0: Меня засосала опасная дрессина.
1: И жизнь,
0: правильно,
1: моя вечная
0: игра.
2: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Над киностудией свирепствует зима, молчат фанерные орудия в снегу, поземка ломится в картонные дома, растут сугробы на фальшивом берегу. В ночном буфете пьют артисты теплый чай, устав от света, как от жизни, старики. По павильонам постановщики стучат и строят лестницы, дворцы, материки. И лишь пожарник в новых валенках топ-топ, ночной патруль, суровый взгляд из-под руки. Не загорелись бы, не вспыхнули бы штоп все эти лестницы, дворцы, материки. Не провалился бы к чертям весь этот мир, ни 100 дредноутов не сели бы на мели. Не спи, пожарник, ты хозяин 100 квартир и добрый гений свежекрашенных земель. Но ты ведь видишь, часовые-то топ-топ, наган у пояса, ах, если б лишь наган. Но ты ведь слышишь, как ракетам прямо в лоб ревут и стонут озверевшие снега. Ракеты с берега, ракеты с корабля, по тихим улицам, по сонным площадям. И нет пожарника, и брошена земля. Лишь 2 полковника за шашками сидят.
0: «Калина Красная».

письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

сыграть. А если б было можно и бандероль, я б всего Акунина смог послать. Скоро ты поедешь на юг, вот тебе хороший совет. Не спеши, дружок, заводить семью, ждет тебя любовь через много лет. А хочешь, вышлю песню письмом,

Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Щурюсь от солнца, под солнце подставив лицо. Сосны колышутся, плещет у ног озерцо. В мареве сладком травы полевой полог палатки парит над травой, как живой, как живой. Под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника.

со мной. Сына и дочку в лесу и в саду каждое лето по лету веду и шепчу на ходу. Под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника, и шмели, и шмели, и шмели. Что же это за чудо, что же это? Это чудо, это просто лето у земли, у земли, у земли. Так и летят они лето за летом во след. Длинная стая от нас улетающих

а пока под ковер зеленый загляни-ка, земляника всюду, земляника, и шмели, и шмели, и шмели.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Марш аквалангистов. Нас тянет на дно, как балласты. Мы цепки, легки, как фаланги. А ноги закованы в ласты, а наши тела в акваланги. В пучину не просто полезли.

ищущим брода. Нам нужно добраться до цели, где третий наш без кислорода. Мы плачем,

0: номер с открытым забралом. Пусть рок оказался живучей, он сделал, что мог и что должен, победу отпраздновал случай. Ну что же, мы завтра продолжим.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».
2: Жизнь моя, вот и я у тебя в долгу. Я тебя боюсь или берегу. Иногда не знаю, может, мне позволено не допеть, а пока живой я еще на треть. И уже живой я всего на треть.

Ах, как хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется что-то большее. Что-то большее успеть.

стрелы, ты знаешь, кто мишень? Да, ты не смотри так пристально на пристани и поезда. Годы прицельные выстрелы, ты знаешь, кто мишень? Я? Да, ты не смотри так пристально на пристани и поезда. Годы прицельные выстрелы, ты знаешь, кто мишень? Ты знаешь, кто мишень?

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Грустят знакомые дома.

еженедельно, по четвергам. Слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только мир.

ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда.

счастье дано повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.

Дедушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни

витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках,

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Скрывается солнце за дальнюю елью, и вечер приходит в обнимку с метелью. В отчаянном вальсе по склону кружится о нашей палатке, та музыка снится.

когда-то оставим кочевая, но нашу тревогу, надежды и флаги подарим в дорогу другому бродяге. Но нашу тревогу, надежды и флаги подарим в дорогу другому бродяге. И скроется солнце за дальнею елью,

0: кому-то приснятся и белые ноты их снежного вальса в палатке далекой кому-то приснятся. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой.
1: Если б я был стихами, было бы много нас. Мы бы слагались сами, так же вот, как сейчас. Мы бы писали сами, мы бы боялись бы. Нас бы не опасались, а нас не боялись бы. Если б я был бы счастьем, я бы имел успех. Рвался бы я на части, чтобы хватить на всех. Был бы я людям нужен множеством пустяков. Был бы жене я мужем и никаких стихов. Если б женой я был бы, доброй бы я была. Я бы меня любила, я бы со мной жила. Я бы мне терла спинку в пятницу в банный день. После бы четвертинку я не дала бы мне. Если б я ветром был бы, буйно бы я свистел. И с придорожной пылью за море б улетел. Там бы я осмотрелся, я бы протер глаза. Да и ближайшим рейсом дунул бы я назад. Если б я был бы лесом, я бы всех вас укрыл. Были бы вместо песен шелесты птичьих крыл. Были бы вместо стонов скрипы седых и берез, струи ключей соленых били бы вместо слез. Если б я был бы птицей, в голуби бы пошел. Голубем потрудиться было бы хорошо. Голуби утешают, голуби молодцы, голуби украшают статуи и дворцы. Если б я был бы бодрым, я вызывал бы смех. Если б я был бы добрым, был бы я злее всех.
2: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: Калина Красная. Музыка русской души.
4: По заснеженной тропинке мы уходим в лес. На лыжне лежат снежинки серебром небес. На ветвях зеленых сосен лег сугробом снег. Мы летим сквозь лес, опросень, ускоряя бег. Ах, этот лес, проказник, это зимушка, зима. Ах, это белое молчание озер. Похоже все на праздник, словно в сказке ты сама сошла снегурочкой с уральских снежных гор. На морозе разгорелись щеки снегири. Не случайно оказались мы в лесу одни. Все закрыли предо мной вдруг твои глаза. Зря хохочешь, что смешного я тебе сказал. Ах, этот лес, проказник, это зимушка, зима. Ах, это белое молчание озер. Похоже все на праздник, словно в сказке ты сама сошла снегурочкой с уральских снежных гор. Закружились в хороводе кружева берез. Нас зима знакомит вроде в шутку и всерьез. Как в волшебной сказке тайну окрыту сохраняет лес. Замедляют не случайно лыжи сами бег. Ах, этот лес, проказник, это зимушка, зима. Ах, это белое молчание озер. Похоже все на праздник, словно в сказке ты сама сошла снегурочкой с уральских снежных гор.
2: Калина Красная. Музыка русской души.

земле, в обидах воскрешая быль и небыль, медузу мне напомнившей во мгле, маячит ресторан «Седьмое небо», и в комнате оставленный бардак тебе раскроет таинство побега. Я ухожу, не взяв на абордаж

там. Красный человечек словно лилипут, а зеленый так похож на паяца. Этот красный человечек запрещает мне путь, а зеленый все никак.

а то ли просто слишком осторожен. Машинки шастают так важно, так неохота отвлекаться им. Я из домашнего коллажа вступаю в уличные аппликации. Там красный человечек словно лилипут, а зеленый так похож на паяца. Твой красный человечек запрещает мне путь. Мой зеленый привыкает.

В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

сейчас мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне, и

древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь-траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать поутру. Одиноким волком я бегал, и один...

Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство о регистрации номер ЛФС-77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет.

рождаются случайно. Они летят на землю с высоты. Их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились

Они уходят, выполнив задание. Их отзывают высшие миры, неведомые нашему сознанию, по правилам космической игры. Они уходят, не допев куплета, когда в их честь оркестр играет тушь. Актеры, музыканты и поэты, целители уставших наших душ.

лесах их песни птицы допевают. В полях для них цветы венки совьют. Они уходят вдаль, но никогда не умирают. И в песнях, и в стихах своих живут. А может быть, сегодня или завтра уйду и я таинственным гонцом туда, куда ушел, ушел от нас внезапно поэт и композитор Виктор Цой.

0: калина красная.
1: Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая в гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень, девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму.

0: пройти медленно. Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: чего ты взял?
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: когда понапрасну зовешь, что сулишь своим голосом прежним и по свету на крыльях несешь. Неразумное имя надежда, ах, зачем? Оглянись, посмотри, за тобой столько лет, неужели уж седые солдаты твои все плывут на пробитых шинелях, как не вденет в твои стремена три струны обреченная свита, только птица выводит одна. Общий плач по живым и убитым, и сестер без тебя не собрать. У окна твоего не причалить, так играй, пока можно играть, и затягивай раны печалью. Так пуста перед нами сума, что твои не поднимут ладони, раз на свете есть имя судьба, то тебе с ним тягаться не стоит. Что нам прежде твой смех обещал, как могли мы увидеть, мой ангел, если все заслоняла свеча, что нам рай озаряла из банки. И теперь только дверь отворю, протяну виноватую руку, как две птицы поднимут зарю, как труба заиграет разлуку.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Всю войну под завязку я все к дому тянулся, но хотя горячился, воевал делово. Ну а он торопился, как-то раз не пригнулся и в войне взад-вперед обернулся. За 2 года всего ничего, не слыхать его пульса. 43-й весны, ну а я окунулся в довоенные сны. И гляжу я дурея, но дышу тяжело. Он был проще, добрее, был проще, добрее, добрее. Ну а мне повезло. Я за пазухой не жил, не пил с Господом чая. Я ни в тыл не просился, ни судьбе под подол. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Мне ответ подвернулся: извините, что цел. Я случайно вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну а ваш не сумел. Он кричал напоследок: в самолете сгорая, ты живи, ты дотянешь. Доносилось сквозь гул: мы летали под Богом, возле самого рая. Он поднялся чуть выше и сел там, ну а я до земли дотянул. Встретил летчика сухо, райский аэродром. Он садился на брюхо, но не ползал на нем. Он уснул, не проснулся, он сопел, не допел. Так что я вот вернулся, вернулся, вернулся, вернулся. Ну а он не успел. Я кругом и навечно виноват перед теми, с кем сегодня встречаться я почел бы за честь. И хотя мы живыми до конца долетели, жжет нас память и мучает совесть. У кого она есть? Кто-то скупо и четко отсчитал нам часы. Нашей жизни короткой, как бетон полосы. И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда. Ну а я приземлился, а я приземлился. Вот какая беда, вот какая беда, вот какая беда.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
3: Над Парижем птицы не летают, только чайки, да и то над сеной. Здесь надежды постепенно тают, как в России тает снег весенний. Здесь красиво утром, как в деревне, но днем по-городски красиво. Только этот город, хоть и древний, выглядит моложе, чем Россия. Здесь покоя нет и нет спасения, и веселье здесь тоскою мучит. Там в России тает снег весенний, здесь под осень собирает тучи. Чуть пахнуло холодом с заката, и как будто не было бульвара. Лист осенний кажется лохматым, словно шляпа старого клошара. Здесь на людях пыль со всей планеты, дождь не смоет, ветерок не сдует. И всю ночь волшебник до рассвета над людьми шутит и колдует. Над Парижем птицы не летают, и над сеной тихо спят бульвары. Здесь надежды постепенно тают, незаметно, словно чья-то старость. Здесь надежды постепенно тают, незаметно, словно чья-то старость.
1: «Калина Красная».

0: снимайте ботинки, идите.
1: Любите ли вы кино так, как его любим мы?
2: Тогда вот, Кинопанорама.
3: На радио Калина Красная.
4: Маски тоже снимать?
1: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
5: Вы смотрели кино «Война и мир» называется, а?
3: О забавных случаях на съемочной площадке.
2: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
3: О талантливых композиторах.
6: Наше поколение хочет знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
1: Все это в 19.15 по субботам и воскресеньям.
7: А зачем вы мне это говорите?
8: Сигнализирую.
1: Кинопанорама. Кинопанорама. Программа о нашем кино.
0: Давай, дуй.
1: На радио «Калина Красная».

Здравствуйте, Алиса Бруновна. А я к вам. Нет, спасибо, я и тут постою. Ой, простите, Николай музыкант. Сочиняю и немного это пою. Понимаете, вы просто чаще других отмечаете со мной Новый год. Нет, серьезно, чаще многих родных. Ну, в ролик про Прокофьи Людмиловны. Ну вот, и раз мы с вами видимся раз в году и даже вместе лепим пельмени мои, я подумал, если я к вам приду, против вы не будете, все ж свои. И, кстати, знаете, у меня к вам один вопрос или даже просьба, тут как посмотреть. В общем, я с собой гитару принес. Алиса Бруновна, можно вам спеть?

Ну, вот это пока все. Дальше не идет. Я потом придумаю и покажу. Ну, вот Вова Крестовский своей любимой актрисе поет, причем она его даже не знает, а я с вами дружу. Ну, там у Вовы вообще, честно говоря, анекдот. Она ж не поймет по-русски никогда. А вы, Алиса Бруновна, наоборот, очень понимаете, наверное, да? Если честно, я не знаю, что хотел сказать. Вот вечно так настроишься, прибежишь и что-то все пытаешься доказать, а не получается. И так всю жизнь. Нет, ну что вы, я уже ухожу. Чай не нужно, это вы не надо зря. До свидания. Гитару, да, уношу. Встретимся 31 декабря.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Где маков поникших пламень, под глыбой не на погосте, в краю неподвижных мельниц ветрище спит мукомол.

дорожке он свежей травы не трогал, считая за кругом круг. Хотя он осел, а жалко, тварь божья боится плети, и дело не в переменах, а в хлебе с той муки, которая из-под палки

Навертим, досеем, покуда слабо, а коль уж косою машем, не спите, перепела. Да разве повсюду ветры, дай бог сквозняки хотя бы? О чем эта притча наша? Да-да, о чем эта притча ваша?

ночи томлюсь, дни, часы и минуты считая, я уже ни в кого не влюблюсь, мне этих с лихвою хватает. Есть три женщины в сердце моем, с каждой прожито, в общем, немало. Отдавая друг другу свое, расстаемся без ссор и скандалов, и пускай переменчив их нрав, то мудрый, то уж ветреный слишком, вы простите меня, коль не прав, я ведь тоже порой, как мальчишка,

0: есть три женщины. В сердце моем им воздушные шлю поцелуи. С каждой часто бываю вдвоем, но друг другу они не ревнуют. Словно червь гложет слухов возня, тут любой бы сломался и бросил, но всегда понимают меня лишь супруга, гитара и осень.
1: Калина красная.

Снова гость к моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

Кто смутится, что не острые ножи? Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина.

0: попугая с плеча. Старый боцман, сними, я к тебе заглянул на минуту-другую. Я сопливый матрос, и едва заштормит, под коленками дрожь, удержать не могу я. Я не то что боюсь, просто ж я не привык, хоть в мои-то года быть пора капитаном. Я хочу все уметь, расскажи мне, старик, как быть добрым, большим, мудрым и постоянным. Приоткрой мне, старик, тайны древних морей. Ты ведь, знаю, найдешь, чем со мной поделиться. Ты ведь знаешь язык рыб и птиц и зверей. Ты ж сумел научить говорить свою птицу. Научишь в кабаках ром хлестать из горла. Научи соблазнять длинноногих красоток. Жить, чтоб, как у тебя, жизнь под ложечкой жгла. Чтоб по жилам неслось сумасшедшее что-то. А еще объясни, как тайфун обогнуть, как не падать за борт в штормы так же, как в штиле. Объясни, как мне плыть, чтобы не утонуть. Расскажи, как мне жить, чтобы не утопили. Ты же объездил весь мир, что ж ты, боцман, молчишь? Что же птица твоя вдаль глядит, не мигая? Видно, боцман, ты прав, жить нельзя научить. Можно лишь научить говорить попугая. Нам по шкуре чужой не прочесть ничего. Мы на шкуре своей все испробуем вскоре. Неужели ж нам в штиле греть под солнцем живот? Не затем мы идем в беспокойное море. Я уж как-нибудь сам жизнь рискну изучить. Можно ли боцманом стать, бурь и гроз избегая? Так что ты уж молчи, старый боцман, молчи, и скажи помолчать своему попугаю.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».

Любовь моя, Россия, люблю, пока живу. Дожди твои косые, полян твоих траву, дорог твоих скитания, лихих твоих ребят. И нету оправдания нелюбящим тебя. Любовь моя, Россия, ты с каждым днем

0: Любовь моя, Россия, спасение мое.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Я проснулся, машу руками. Мне приснилось, что я тону, а на сердце тревоги камень. Этот камень несет ко дну. Не оставлю ни троп, ни следа. Мне приснилось, что я без ног. Мне приснилось, что я ослепну. Не поможет уже венок. Мне приснилось, добро не стоит. Добродетель не ставит в ряд. Многодневной тоской настоен. Одиноким сомнений я. Ледниковый в душе период. Безнадежные холода. Ты бы сердце мне отворила, отогрела бы ото льда. Ты скажи мне слова простые и не бойся той простоты. Мы, наверное, с тобой простыли, не хотели, сожгли мосты. За семью замками я верна, и печать печаль на двери. Подари мне веточку вербы, отвори меня, отвори. Подари мне веточку вербы, отвори меня, отвори.
3: Одинокий и неброский, я вхожу в вокзал московский, чтобы уснуть на верхней полке, а позавтракать в Москве. У друзей своих дрожайших, с кем в общении нету фальши, и нет помыслов коварных ни в сердцах, ни в голове. Москвичи мои из Пскова, из Самары, из Ростова, из Челябинска, Кургана, из Москвы. Мне так светил этот город, он мне важен, очень дорог. Замечательно, что вместе он и вы. Белокаменное сердце, металлическая дверца от российских бесконечных.

эмигранты из Одессы и Керчи. Мы немало лет знакомы, я в гостях у вас, как дома, мои милые, родные москвичи. Повелось давно на свете, кто главней, тот и в ответе, чтобы жизнь продолжалась и не съехала в кювет.

и Смоленск, и Казань, и Сургут, и Рязань, из Воронежа, из Риги, из Уфы. Опаленная Нордостом, вы не жители, а просто Богом званые хранители Москвы. Говорили мне, не майся, мы поможем, оставайся.

0: многоликую Москву к вам.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

и как спали в повалку, живые не видя снов. А жизнь только слово, есть лишь любовь и есть смерть. Эй, а кто будет петь, если все будут спать?

любовь стоит того, чтобы ждать.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» – спросил я. «Садитесь, закури. Извините, Казбек, не курю. Ладно, выпей, давай-ка посуду. Да пока принесут, пей, кому говорю. Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же, – сказал захмелев капитан, – водку пьешь ты красиво, однако, а видал ты вблизи пулемет или танк, а ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиной такое много всякого, брат. За моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, и кричал он, уставясь на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь под Иуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной». Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».
0: Калина Красная.
2: На железе у камина отстрельнувший уголек стал из белого карминным, задымился и поблек. На стене плетенка лука, на столе мучная пыль. С детством долгая разлука приукрашивает быль. Тарахтел усталый зингер, обшивая братанов. Возникал тулупчик зимний из прадедовских штанов. В женской бане мы потели от неясного стыда. Как в мужскую мы хотели, не пускали нас туда. Не сумели похоронки затеряться по пути. Постарели почтальонки за войну 1:5. Моя мама похоронкой и себя не обошла. Только вскрикнула негромко, будто белый гриб нашла. Над мерцающей лампадой в оторочке золотой призывал терпеть лохматый неопознанный святой. Окаймленный полотенцем взгляд, оставшийся во мне, то ли женщины с младенцем, то ли дядьки на коне. Был Корчагиным я Пашей, был Олегом Кошевым. Мы от имени всех павших пили окна всем живым. Нас притягивала пристань, пароходик Арзамас. Поутешал нас Монте-Кристо, мстя за правду и за нас. Безотцовщиной помечен, побушевал ребячий мир. Кто король, а кто помельче, выясняли без рапир. Как выходят детям войны, у детей своя война. Много сотен лет конвойных отзвонит моя шпана. Два ведра на коромысле до бассейки треть версты украшают душу мысли. Вдруг появишься и ты. Ты в собачьей коцовейке, ты в заштопанных чулках. Пьем мы из одной бассейки, это близость как-никак. Из трубы маслозавода тянет свежею халвой. И уже на штатских модах под оркестра духовой неземную озорную гуттаперчевую прыть. детства карту козырную и тузами не покрыть. Земляничная поляна детства, неделимый мой бриллиант в наследство. Детство, земляничная поляна, дом под тополями, дом под тополями.

Весна то осень, и ложится бросить на мои виски. Но на белом свете мне окошком светит улица дубки.

как рыбешки в сеть, уплывают дети в зрелые года. То угрюм, то нежен, с каждым годом реже

я мотыльком печальным залечу случайно на родной огонь. Залечу и ахну, ах, как детством пахнет мать.

то весна, то осень, и ложится бросить на мои виски. Но на белом свете мне окошком светит

0: Ежедневно на «Калине Красной» программа «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. «Музыка любимого кино» на радио «Калина Красная».
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».

и дороги горные серпантины пролетал, крутя одной рукой. И с упорством муравья лесного, став с машины весь сплошной металл,

Того и правдива беда, что преданье старо от судьбы. От греха ли подальше нас гонит метро? С двух сторон нам кричащее право навстречу бежит не сумевшим.

0: Калина Красная.
1: На Маяковской площади в Москве живет моя далекая подруга. В ее окне гнездо свивает вьюга. Звезда горит в вечерней синеве. Судьбы моей извилистая нить оборвана у этого порога. Но сколько не упрашивай я Бога, нам наши жизни не соединить. Но сколько не упрашивай я Бога, нам наши жизни не соединить. На Маяковской площади в Москве стремительностью близкая к полету спешит она утрами на работу. Морозный снег блестит на рукаве. Наш странный затянувшийся роман подобен многолетней катастрофе. Другим по вечерам варить ей кофе, смотрев с другими в утренний туман. Другим по вечерам варить ей кофе, смотрев с другими в утренний туман. Но в час, когда подводный аппарат качается у бездны на ладони, ее печаль меня во тьме нагонит и из пучины выведет назад. Но в час, когда в затылок мне дыша, беда ложится тяжестью на плечи, меня от одиночества излечит ее непостоянная душа. Меня от одиночества излечит ее непостоянная душа. На Маяковской площади в Москве за темною опущенную шторой настольной лампы свет горит, который сияет мне, как путеводный свет. Пусть седина змеится на виске, забудем про безрадостные были, пока еще про нас не позабыли. На Маяковской площади в Москве пока еще про нас не позабыли. На Маяковской площади в Москве.
0: На Калине Красной музыка любимого кино.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей в сердца людей.

День будет невыносимым. В доме накрыт последний завтрак. Над Хиросимой чистое небо, росчерк в синий. Два заусенца — это бомбардировщик в чреве несет младенца. Маленький мальчик — юмор, американский — круто. Никто ведь еще не умер, не кончилось это мудро. Прохожие птицы, дети не попадут под пули. Скоро огненный ветер сделает из них угли. Давки трамвайной массе, людей на мосту, сказать бы, девочке в пятом классе, что ей не дожить до свадьбы. Только известно Богу, о чем каждый думал или мечтал, ведь даже тревогу воздушную отменили. Хозяин Соединенных Штатов сегодня занят. Тысячи тел спаленных не видеть ему глазами. Человеческой гари, что ударяет в рожу, не нюхать Труману Гарри.

Это ведь их солдаты погибли на Окинаве. Столько парней здоровых легло там, и каждый дорог. Вот причина ковровых.

больше на обещание. Времени нет, как лебедь качнет крылья.

0: силы, закон Иуды. Бомба вышла из люка. Счет пошел на секунды.
1: Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство регистрации номер ЛФС 77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет.
2: Самолет, как большие качели, то к тебе, то опять от тебя. Сколько раз мы друг к другу летели, торопясь, сомневаясь, любя. Ах, как крепко мы взялись за руки, трудно нас оторвать от земли. Но запели турбины к разлуке и зовут в синеву корабли. Ах, как крепко мы взялись за руки, трудно нас оторвать от земли. Но запели турбины к разлуке и зовут в синеву корабли. Сколько в жизни у нас ожиданий, расставаний, разлук и тревог, и невыполненных обещаний, бесконечных вопросов.

кабины к разлуке и зовут в синеву корабли. Ну а если не хватит терпения, снова выручит аэрофлот.

нас оторвать от земли. Но запели турбины разлуки, и зовут в синеву корабли. Самолет, как большие качели, то к тебе, то опять от тебя. Сколько раз мы друг к другу летели, торопясь, сомневаясь, любя.

0: кабины к разлуке и зовут все небу корабли.
1: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
2: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Сходи за мной, друг. Мой путь — это путь дурака.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою,

0: Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе говорят, он и на ходу скачет. Это значит иначе, чем все, но наездник мой всегда на мне. Стременами лупит мне под дых. Я согласен бегать в табуне, но не под седло и без узды. Если не свободен нож от ножен,

Нет в темном тамбуре тепла, подуй на краешек стекла. И если куришь, закури. В вокзальный пластик и бетон вползает поезд, как питон, с бандерлогами внутри. Из глубины очередей свой начиная репортаж. Нас, человеческих детей, судьба берет на карандаш. Нас, человеческих волчат, судьба возьмет в пьер-квадрат и в толстый впишет каталог. Слегка попробует на клык и выдаст новенький ярлык с удобным словом «бандерлог». Да, наша жизнь — фотомонтаж, один огромный день сурка. Судьба берет на карандаш, сняв указательный с курка —

Заради ран и синяков нас жизнь бросает, как сурков. Не поваляешь, не поешь. В любую сторону гребя, мир повторяет сам себя. Ну что ж, никто из нас не свеж. Мы едем, чувствуя спиной короткий клюв карандаша. С огромной раною сквозной, это душа, мой друг, душа.

0: Мы едем, чувствуя спиной короткий клюв карандаша. С огромной раною сквозной это душа, мой друг.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: Настала осень, я спускаю флаги, корабль в док, а сам сажусь в трамвай. Как говорили в Греции бородяги, in vino veritas, что значит наливай. Немного заработав бремя славы, ношусь по городу и отдаю долги. Как говорил великий Акуджава, вы слышите, грохочут сапоги. Концертный зал, реклама, модный профиль. Но вот попасть задача непроста. Как говорил великий Мефистофель, напомню, люди гибнут за места. В автобус втиснулся, весь мокрый до макушки. Прут на меня со всех сторон, я тоже пру. Я верю, Александр Сергеевич Пушкин, что, как и вы, нет, весь я не умру. Уж вечер я к приятелю изранен, слегка помят ни бог, ни царь, ни герой. Как говорил на полюсе Папанин, чего-то холодно, шарахнем по второй. Иду домой, внутри готовый к ссоре. Вот и жена идет меня встречать. Ах, вот ты где, я заявляю, сорри, что по-английски значит замолчать. День кончился, я тихо засыпаю, доволен тем, что до дому дошел. Как перед кризисом политики внушают, я верю, что все будет хорошо.
1: Калина Красная.

разбитый час размер ноги на замену тех, что стоптаны до дыр. Я ищу в универмаге сапоги человеку, подарившему мне мир.

Ну нафига мне пацану? А пацаны давным-давно повырастали, но мамы это не желают понимать.

джаз. А мамы смотрят и почти не выдыхают. А мы торопимся куда-то каждый раз. Непогода приближается к концу. Скоро вылетим, туман не на века. Делать нечего, и я звоню отцу.

История. Большая и маленькая. Громкие события. Удивительные открытия. И люди, изменившие жизнь поколений. Котелок истории. Слушайте во вторник и четверг на радио «Калина Красная». Ведущий Лев Варнак.

перегибели, в час, когда окна холодные спят. Он не страшится ни дна, ни погибели, ни обречения на тлен и распад, ни кислоты первобытного ящера, ни темноты, куда каждый влеком. Просто боится себя настоящего тот человек, с кем никто не знаком. Просто боится себя настоящего тот человек, с кем

никто не знаком. Он вознесется к себе настоящему, тот человек, с кем не

0: Калина Красная.
1: Я хочу, чтобы ты забыла все, что ты позабыть не в силах, чтобы ты не глядела боли в эти черные окна.

чтобы ты на свете жила. И неважно, чья ты жена, кто залечит раны твои, не болели бы только они, только в жизни твоей не терять, только в небыль на быль поменять, чтоб

до сна. Из землянки дым ровно струится, на бойцов навалилась зима. Затрещат от мороза накаты, белый иней наденет земля.

0: музыка любимого кино на Калине Красной.
1: Меня зовут юнцом безусым. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом. Давным-давно, давным-давно, давным-давно! Иною сищи крутит яро. Бутылкам всем глядится в дно. Но сам лишь копия гусара.
2: Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
1: Иной клянется страстью пылкой. Но коли выпито вино, вся страсть его на дне бутылки.
2: Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
1: Влюблённым море по колено! Я с ними в этом заодно! Но караулит всех измена.
2: Давным-давно, давным-давно, давным-давно!
0: Радио «Калина».

горжусь своей свободой слова. Пока не стану под прицелом, я не боюсь остаться смелым. Боюсь, что разрыдаюсь снова, а на

знать, как рядом с телом хоронят толстый кошелек. Встречают дом голодной кошкой, разрежу ночь настольной лампой и посижу еще немножко.

котомке бритва и табак. Да ты уже совсем мужчина, лишь не курил бы натощак. Прощаясь, мать просила сына: дай обниму тебя, сынок. Не забывай меня, старый.

Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

0: Не вернувшийся солдат. Не вернувшийся солдат.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».

бесполезно будить до рассвета. Я иду сквозь толпу, кто-то просто пьет чай у окна. Мы ведем

посвящение Юрию Кукину. И падают колонны, и плавают круги, над нами ни законы, ни боги, ни стихи. Живем в копилках городов, в устроенных домах, с улыбкой платонической на приторных губах. За тоненькими шторами забытая судьба, антеннами, балконами ощерились дома, укрытые карнизами, пожары в сотне глаз, с отдельными квартирами разжевывают нас. С протянутой рукою отброшены назад, но отнятой клюкою ударили в набат. И сильным больше не опора, слабым не закон, затасканы строки всех памятных времен. От маленьких героев хорошего не жду, нигде не видно горя, а сердце ждет беду. И снятся вместо кораблей измятых облаков захватанные ручки солдатских тесаков. И снова вижу осень бреду.

0: память не велит. Уходим в мир солдатами, и сердце на замок останется нетронутым, закинутый крючок. Запаханы, развалины, настроены дворцы, и песнями замученные носятся скворцы. На каменных развалинах воздушные дворцы.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Здравствуй, белый пароходик, увези меня отсюда, в край, куда ничто не ходит, ни машины, ни верблюды, где кончаются концерты, не снимаются картины, где играют с чистым сердцем синеокие дельфины. Здравствуй, мальчик на причале, здравствуй, мальчик посидевший.

моей хлопочут невеселые медузы. Что там в мире, все как было, только ветры стали злее, только солнце чуть остыло, только вымокли аллеи. Я один, по мне топочут ночи-ночи муки-муки, за спиной моей хлопочут ненадежнейшие руки. Грустный мальчик, до свидания, не возьму тебя с собою. Где-то слышатся рыдания над нелепою судьбою. Размножает громкий рупор расфальшивые романсы, и выходит с шуткой глупой человек для конференции.

0: пароходик мой любимый, что же ты сказал такое? Не плыви куда-то мимо, я хочу в страну покоя. Грустный мальчик, я ведь тертый, тертый берегом и морем. Я плыву от порта к порту, я иду от горя к горю.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

девушке не женится князь, на московской купеческой дочке. Ленинград, Ленинград, никогда не расстанусь с тобой. Город Пушкина, город

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Произошел необъяснимый катаклизм. Я шел домой по тихой улице своей, а мне навстречу нагло пер капитализм, звериный лик свой скрыв под маской «Жигулей». Я по подземным переходам не пойду, визг тормозов мне как романа 3 рубля. Зато ли я гиб и мер в 17-м году, чтоб частный собственник глумился в «Жигулях»?

белых жигулят. Но ничего, я к старой тактике пришел. Ушел в подполье, пусть ругают за прогул. Сегодня ночью я три шины пропорол. Так полегчало, без снотворного уснул. Дверь проломить куплю, отбойный молоток. Электродрель попробуй крышу пропили. Не дам порочить наш советский городок, где пиво варят под названием «Жигули».

черных, серых, белых «Жигулях». Мне за грехи мои не будет ничего. Я в психбольнице, все права

машину сделаю свою. Все части есть, от владения уволь. Отполирую и с разгону разобью ее под окнами отеля метрополь. Нет, что-то ёкнуло, ведь части-то свои. Не досыпал, не доедал, пил только чай. Все, еду, еду, еду, еду регистрировать в ГАИ. Ах, черт, москвич меня забрызгал, негодяй.

Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы с календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долга он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима с ответом, из катушек весна слетит, а потом и за летом следом осень в памяти наследит. Будет медлить зима с ответом, из катушек весна слетит, а потом и за летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы ни был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются, целей.

все распутится. Такие дела. Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Он летал к ней по воскресеньям.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Очень правильные слова я, наверное, сейчас найду. Гаснут окна в домах села, я окно не гашу, я жду. Ведь на этот тревожный свет по земле из конца в конец столько лет, столько долгих лет ты приходишь ко мне, отец. Ты такой же, как был тогда, только чуб поредел слегка, только в серебре борода, только синий шрам у виска. Ты гитару свою берешь, я-то думал, берешь мою. Ты мне песни свои поешь, я-то думал, свои пою. Столько лет похоронная врет, столько лет уверяет меня, что в снегах у карельских болот оборвалась твоя лыжня. Столько лет не летит над Днепром, над дорогой твоей голос твой, и пылится в архивах бронь, не использована тобой. Вдоль дороги твоей цветы, а над ней все гудки трубят. И, наверное, умер ты, чтобы я продолжал тебя. Только нет, похоронная врет, ты мне сам говоришь, не верь. Ты живешь, ты стоишь у ворот, ты уже открываешь дверь.
0: Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17.00.
2: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Осенний город погрузился в дым, и горожан как будто размело. Здесь не о чем и незачем двоим, мне одному и пусто, и светло. Вот, кажется, знакомый поворот. Зачем я оказался за углом? Скрипит калитка крашеных ворот, и вот передо мною отчий дом. Я сквозь асфальт булыжник узнаю и дровяные склады над травой. Я поднимаюсь в комнату мою, твое лицо мерцает надо мной. Ради Бога, просьба не вставать, не прерывать за меня дела. Скрипучая железная кровать, точно помню, где она была. Ну, здравствуй, мама. Что там наш буфет? Отец на фронте, в доме тишина. И печь как лед, и хлеба тоже нет. Да-да, конечно, это все война. Ты плачешь, мама, младший сын седой. Ну что же плакать, внучки в институт. Лишь ты одна осталась молодой. Но для нас, живых, года идут. Я помню год и месяц, даже день. Твое лицо сухое, как пустырь. Из нас двоих остаться мог один, и этот выбор совершила ты. Я должен знать, свой провожая век и черпая из твоего огня, что прожил эту жизнь как человек, и что тебе не стыдно. Вы говорите, длинный разговор. Я понимаю, вам пора ко сну. Да-да, конечно, выходя во двор, я непременно эту дверь замкну. Вечерний город зажигает свет. Блокадный мальчик смотрит из окна. В моей руке любительский портрет, и год на нем, когда была война.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная» – музыка русской души.

0: Калина Красная.
1: Если друг оказался вдруг и не сват, и не брат, а гад, если сходу не разберешь, трезв он или хорош, парня в горы силком тащи, он попался, как курва-щип. Пусть он в пропасть слетит с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень небе не мем, если парень себе на уме, ты пока штурмовал облакам, смотришь нет рюкзакам. Ты напрасные слезы не лей, просто морду ему набей. Пусть он в пропасть летит один, а ты дальше иди. Пусть он в пропасть летит один, а ты дальше.
2: Реклама.
3: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32 08 08. 32 08 08.
5: Я опять где-то в дальней дали, среди дорог и бессонных ночей, меж разлукой и встречей с людьми, для которых я свой и ничей. Я, как прежде, куда-то лечу, но в каких бы я ни был краях, я опять почему-то грущу без тебя. Половинка моя, половинка моя, без тебя я опять как без рук, без тепла, без росы поутру, как костру я ладони к тебе тяну. Поскорей

музыканта стремителен век. Дом и сцену так трудно делить. Только самый родной человек сможет это понять и простить. Я рукою

0: много раз. Жизни гасла свеча, но стремясь все сначала начать, раньше б знать нам, что так хорошо сейчас. Будем плыть в бурном море страстей, будем жить в смехе наших детей. Сколько дней там еще жизнь предъявит счет. И вот так каждый раз, день за днем, из столицы и дальней глуши я к тебе тороплюсь на прием, добрый доктор потертой души. Я усталость повешу на гвоздь, вновь мы вместе, мы снова семья. Расскажи, как тебе здесь жилось без меня, половинка моя, половинка.
1: Калина красная.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых.

0: А теперь на радио «Калина Красная» утренняя гимнастика.
1: Доброе утро, товарищи. Некоторые упражнения будем выполнять с гимнастической палкой. Полуприседания. Ноги соедините. Поставьте пятки вместе, носки врозь. Палку поднимите вверх. Держим ее в выпрямленных руках над головой. Приготовьтесь. Палка горизонтально над головой. Это исходное положение. Слегка присядьте на носках. Изгибая руки в локтях, переведите палку на лопатки. Делаем раз, два. Встаньте прямо, палку вверх. Три, четыре. Под музыку продолжаем присесть. Раз, два, встать. Три, четыре, палку на лопатки. Вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Приседаем на носках. И глубоко приседать не нужно. Раз, два, три, четыре, палку на лопатки. Вверх. Еще раз. Опустите палку. Желаем вам, товарищи, всего хорошего.
2: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: «Калина Красная». Музыка русской души.
4: Травы по пояс очерчены горизонтом. Час электричкой, автобус, потом пешком. Где-то в глубинах памяти

свое провел. Сились припомнить строчки известной песни, камушком вызвал окружности по воде. И не могу совершенно понять, хоть тресни, где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Здесь бы я вырос в рабочего человека, от ПТУ прямиком до фабричных ворот. После бы, может, устроился в библиотеку, выгонят, снова вернулся бы на завод. Так до седин бы мотался туда-обратно, книги, станки, формуляры, песок, цемент. Что-то тут надо почувствовать, вероятно, как говорится, этот неловкий момент.

0: ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где? Дальше гадать бессмысленно, я не гений. Что бы я в жизни постиг, а чего не смог? Сумма моих сослагательных наклонений только в итоге страдательный даст залог. Время не ждет, расписание есть на симке. Вот и автобус обратно билет пробит. Тает рабочий поселок в положенной дымке. Спит, зеленеет и нежно куда-то глядит. И до тех пор, пока гонит небесный ветер шар голубой по космической борозде, пусть не придется нигде мне искать на свете. Где ностальгия, где ностальгия, где? Где ностальгия, где ностальгия, где?
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Брат мой названный, брат мой единственный, видно, время пришло расходиться нам. Что-то странное сделалось с листьями, пожелтели они, погляди. Но пока еще лето, сестра моя, просто листья такие багряные, и грустить и печалиться рано нам, целый месяц еще впереди. Ну что с того, что желтый тон сменил зеленый цвет? Нельзя печалиться о том, чего пока что нет. Брат мой названный, брат мой единственный, видно, время пришло расходиться нам. Что-то странное сделалось с птицами, улетают они, погляди. Но пока еще лето, сестра моя, просто птицы отправились за море, и грустить и печалиться рано нам, две недели еще впереди. Пусть лист взлетает за листом пернатой стая вслед. Нельзя печалиться о том, чего пока что нет. Брат мой названный, брат мой всезнающий, погляди на костер догорающий. Сердце бьется, как лист отлетающий, и тревожно стучится в груди. Это все еще лето, сестра моя, злую осень не верю упрямая, и грустить и печалиться рано нам, есть недели еще впереди. Лежит листва в лесу пустом, как пригоршни монет. К чему печалиться о том, чего пока что нет? Эта осень пришла, брат мой названный, видишь, утро такое ненастное, теплых дней ожидаем напрасно мы, зарядили сплошные дожди. Нет пока еще лета, сестра моя, просто утро какое-то странное, и грустить и печалиться рано нам, целый день еще есть впереди. В лесу деревьев горький стон и берег в лед одет. К чему печалиться о том, чего теперь уж нет? Перелиставший жизни том, в конце найдешь ответ. Нельзя печалиться о том, чего теперь уж нет.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Давай, мой друг, с тобой поговорим. Настало время думать откровенно. Ведь дружба наша никогда не тленна. Давай, мой друг, с тобой поговорим. Ведь дружба наша никогда не тленна. Давай, мой друг, с тобой поговорим. Живем с тобой в какой-то суете.

перенести ты сможешь не всегда, и пошлости холодного рассудка перенести ты сможешь не всегда. Нам суждено пройти опять

надо больше доверять. Ведь песню сердца не сравнить ни с чем. Нам жизнь дана за тем, чтобы удивляться. И если не любить и не смеяться, тогда зачем, скажите мне, зачем? Ведь если не любить и не смеяться, тогда зачем, скажите мне, зачем? Давай с тобой, мой друг, поговорим.

0: По тебе сомнения сверяю. Давай, мой друг, с тобой поговорим.
1: Радио «Калина».

вершины светятся. В лес на Домбай Сатурн, чаша большой медведицы черпает черноту. Странная

0: все молчим в ночи. Дочка большой медведицы, можешь спросить ребят, через года и месяцы выдумал я тебя. Вот уж рассветом метится розовый небосвод. Дочку большой медведицы мама домой зовет.
1: Реклама. Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Мы недавно в столице закатов были, там такие виды.
4: А мы скоро будем наслаждаться роскошными видами из собственной квартиры.
3: Как?
4: Купили квартиру с видом на закаты в новом доме смарт-квартала Веризина Лайф. Там так красиво, живописно, такая панорама. Приглашу посмотреть.
3: Лучше станем соседями.
4: Тогда звони 77-99-44.
5: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности в отделе продаж.
6: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

0: С последних сил храню любовь и жизнь. Запрячу, не отдам. Укрою.
1: Калина красная.

0: Может, строчка счастливая, мартом хранимая, будет всем, как в пути маяк, пусть потерпит ГАИ.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Шуточная песня, имеющая целью свою борьбу с зеленым змеем, называется она «Лекция о международном положении», прочитанная наказанным на 15 сутками за мелкое хулиганство. Но так как его граждане по камере значительно давнее там были, вот они его расспрашивают, и он им отвечает.
3: Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он перегиб и парадокс.

потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, от дудё возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении? А я Аятолла и даже Хмеймим.

0: плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере. Там мало делать нечего вообще.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Что нам знакомы дома, когда из них друзья ушли?

0: На радио «Калина Красная» Геля Тишина. Моя планета.
1: Я просто из тех, которые счастливы жить, наслаждаясь моментом. А ястребы канули в лету, попрятались где-то. Танцуй, расцветай, пой, моя планета.

велосипед, а завтра откроем Америку. Я покажу тебе, каким бывает рассвет, и познакомлю тебя со своей истерикой. Как было бы, если бы не так, мне уже не интересно. Хотя, может, я дурак, а

Научи меня, Господи, безусловной любви. Научи меня, Господи, видеть лики Твои в каждом дереве, в веточке, в каждом новом листе, в каждой ангелов весточке на пустой бересте. Научи меня, Господи, безусловно любить всех, кого повстречаю я, с кем не просто мне жить. Научи меня, Господи, преклоняться тому, кто рождает сердечную боль, печаль и войну.

Как же пусто на свете жить, свою душу храня за стенами оковами будней ночи и дня. Убежать от всех, спрятаться и прожить, не поняв, к Богу можно посвататься, только крест свой приняв. И так хочется в сонную и туманную ночь в одеяло укутаться и прогнать Бога прочь. Только реки далекие, горы синий рай, будут вечно потеряны. Если можешь, вставай, дотянись до себя того, кто не знает.

выбора, как принц датский сказал, быть и душу всю вывернуть, или не быть, словно врал.

В каждой жизни для каждого дан талант и успех. И пройдя испытания, ты вернешься наверх с новым знанием, опытом и с признанием в любви самого себя Господом. Ты тогда назови самого себя Господом. Ты тогда назови.

0: Следующему человеку.
1: Я ураминда.
2: Валико, что она хочет?
3: Я удоуд.
2: Ничего не хочет. Танцует.
4: Любите ли вы кино так, как любим его мы?
5: Тогда вот, Кинопанорама.
6: На радио Калина Красная.
4: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
6: О забавных случаях на съемочной площадке.
5: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
6: О талантливых композиторах.
2: 5800 голландских кур ждут меня в Тбилиси. Что мне делать?
4: Все это по субботам и воскресеньям в 19:15.
7: Слышь, козел.
8: В каком смысле?
7: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
8: А, совесть. Совести нет.
4: Кинопанорама. Программа о нашем кино. На радио Калина Красная. Реклама.
9: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havel.ru. Возрастное ограничение 12.
17: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. Весь Кукин на радио «Калина Красная».
18: Ветреная девочка, давняя любовь, смугленькая белочка, ленточка зубов. Как случайно встретились, так все и пошло. Никогда не думали, что будет тяжело. Как случайно встретились, так все и пошло. Никогда не думали, что будет тяжело. Забывал я про дела, залезал в долги, а любила, будто шла в штурм на Бизинги. Мы с тобой не ссорились, просто стали врозь. Что же, говорил, мне не удалось. Мы с тобой не ссорились, просто стали врозь. Что-то я же говорил, мне не удалось. Но тебя всегда я ждал, да и ты ждала. Но не то, совсем не то почта принесла. Как же так неловко ты, и на скалах кровь. Ветреная девочка, давняя любовь.

А ничего у нас не сложится, убежать бы да не можется. Лучше, милая прелестница, на меня ты не смотри. Но глаза твои печальные, словно кольца обручальные, оплели медовым месяцем.

ложкой дегтя изнутри. Оттого и сердце бесится, взвесит все, да и повесится. Но гоню я мысли мрачные, задыхаясь на бегу. Ведь глаза твои печальные, словно кольца обручальные, обещали ложи брачные.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

мальчик мой меня спросил, что сказать девчонке русской, чтоб себе не навредить.

0: ночами мучаюсь, не сплю. И молоко даю для каши, и для Даши, и для Аркаши, и для Саши, и для Вовы.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

Три девочки в траве, три тонких линии. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны.

Три девушки в пруду вечернем плавали. Одна из них казалась жарче пламени. О, мудрая природа, зелень озими собою предвещала.

0: Издательский дом «За рулем» и радиостанция «Калина Красная» представляют автомобильную программу «За рулем». Ведущий Никита Гудков.
1: Автомобили в кино. Агент 007 Джеймс Бонд у нас ассоциируется прежде всего с Астон Мартинами, хотя каких только машин у него не было. Но, возможно, самый интересный его автомобиль на экраны так и не попал. О чем речь? Через 15 лет после смерти создателя Бонда, писателя Яна Флеминга, за перо взялся Джеймс Гарднер. И в первых трех романах, написанных с 1981 по 1985 годы, Джеймс Бонд пользовался Saab 900 Turbo в кузове трехдверный хэтчбек. Машина описана достаточно подробно, включая цвет. Он был серебристым, и поэтому звалась она Silver Beast – «Серебряный зверь». Saab 900, появившийся в 1979 году как эволюция модели 99, вошел в историю прежде всего развитием технологии турбонаддува. Он не был первым в мире автомобилем с турбонагнетателем, но шведские инженеры впервые сделали эту технологию массовой, надежной и дружелюбной для любого водителя. У Бонда, конечно, был именно Saab 900 Turbo с мотором базовой мощностью 143 силы, хотя были также версии с одним или двумя карбюраторами и впрыском топлива. В книге «Лицензия восстановлена» Гарднер пишет, что Бонд дооснащал Saab не у привычного Q, а на стороне и за свои деньги. Может быть, поэтому список доработок такой большой. Итак, к услугам агента 007 на борту были, напомню, дело было в начале 80-х. Двигатель повышенной мощности, разгонявший Saab до 270 км в час, система пожаротушения, проекционный дисплей, мобильный телефон, 4 форсунки, источавшие слезоточивый газ, салонный фильтр, защищавший от любых газов, кислородные маски под сиденьями, несколько скрытых бардачков, включая отделение для револьвера и автомата, очки ночного видения для езды без фар и, собственно, фары, дополнительные авиационные, спрятанные за решеткой радиатора, а также бронеостекление, шины, не боящиеся пуль, металлические бампера, дистанционный запуск и, конечно, система смены номерных знаков. Дальше по мелочи. Кондиционер, круиз-контроль, крутая музыка. Saab даже построил настоящий автомобиль, полностью отвечавший данной спецификации. И говорят, он сохранился до наших дней. Единственное исключение – вместо слезоточивого газа выделялся просто темный дым. Но, увы, до съемок дело не дошло, и киношники предпочитали использовать ранние романы Яна Флеминга и эпизоды из них. Жаль, потому что это мог бы быть самый интересный в автомобильном плане эпизод Бондианы. С вами был Никита Гудков, журнал «За рулем».
0: Программа «За рулем» на радио «Калина Красная».
2: Если косы дождей целый век расплетает и вертит над промокшей землею озяр,

Но если на нашей планете все может случиться, от огня я дыма сердцам горячо и темно. Только раз умирать, лишь бы жили деревья и птицы, есть любовь и свобода.

0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.
1: Жили-были три сестрицы. Подлость, зависть и бездарность. Друг без друга не могли ни есть, ни спать. Коль одно и добро приснится, просыпаются в кошмарах две других, чтоб вместе ночку скоротать. Отлучилась как-то подлость, разродилась одаренность, что с трудом под старой лестницей жила. А бездарь трогала аккорды, ненавистные влюбленным, отражением заполняя зеркала. Отражением заполняя зеркала. Зависть, средняя девчонка, заплетая косы старшей, вдруг спросила грудью волосы задев: а правда ли, милая сестренка, что у младшенькой, у нашей, появился новый хахаль, беспредел? Говорят, такой красавец, что ж она не познакомит, не чужие мы ей все-таки родня. Да и завидно, я зависть, скулы сводит, зубы ломит. В общем, нервы истрепались у меня. Очень нервы истрепались у меня. Отвечала бездарь тихо, злую рифму подбирая, говорила своим костным языком: вот ты глупая чувиха, ну ничего не понимаешь.

как в изысканной беседе, без особого уныния до утра девицы время провели. До шекспировских трагедий далеко, как до луны мне, но открылась дверь и в комнату вошли. Беспредел, ну чисто урка, громыхая каблуками, произнес, целуя младшую сестру. Одаренность дали в дурку, плот на дне, на шее камень, и прикован к батарее.

труд. Жили-были три сестрицы: подлость, зависть и бездарность. Друг без друга не могли ни есть, ни спать. Коль одной добро приснится, просыпаются в кошмарах две других, чтоб вместе ночку скоротать. А беспредел, ну

На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий брюнет. Там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья, меня там только нет. Так это значит, что я там буду. О-ри-о-ри-о, рокот прилива, шум прибоя южный размах. О-ри-о-ри-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. О-ри-о-ри-о,

брат, потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой и вас с собою не приглашаю. Ой-ой-о, рокот прилива, шум прибоя, южный размах. Ах, ой-ой-о, сколько порыва, сколько зноя в черных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Рио-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Вечер спрятался на крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно то, что в песне говорю?

0: посвящается тебе. Вечер спрятался за крышу, в тишине шаги звенят. Может, ты меня услышишь, может, ты поймешь меня. Облаков вечерних пятна наплывают на зарю. Неужели непонятно то, что в песне говорю?
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» – это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» – материалы для идеальной покраски авто.
4: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
5: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире 32 08 08 32 08 08.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Над щербатым тротуаром запыленное оконце, занавеска цвета глины. И потертая гитара глухо вторит о куджаве вперемешку с цепелином. Здесь все тихо, все в покое, не тревожит участковый. Так не бойтесь, приходите, лишь в окошко постучите. Всем чудным и никудышным, не имеющим кубышек, кто не копит, а накопит, без оглядки разбазарит. Я картошечки пожарю. Вместо скатерти газета, где про славные победы и грядущие задачи. И до самого рассвета за полуночная беседа, чай кирпичный, дым табачный. Здесь не надо, вы поймите, разрешения на митинг. Так не стесняйтесь, приходите, лишь в окошко постучите. Кто-то ездит на ривьеру, кто-то делает карьеру. Да гори они все гаром, хоть космическим пожаром, а мы картошечки пожарим. Над щербатым тротуаром запыленное оконце, занавеска цвета глины. И потертая гитара глухо вторит о куджаве вперемешку с цепелином. Приходите, если живы. Все мы, братцы, пассажиры. А далеко ли убежали на горящем дирижабле? Посидите, покурите, хоть о чем поговорите. И пока летит в пространстве наш земной побитый шарик, мы картошечки пожарим. Мы картошечки пожарим. Мы картошечки пожарим.
0: Золотой фонд советской песни на радио «Калина Красная».

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Если б водка была на одного, как чудесно бы было. Но всегда выпивать на троих, но всегда покурить на двоих. Что жена одного, на одного колыбель и могила. От утра и до утра

то куда? На долгие года. Говорят, что жена на одного спокон веку так было. Но бывает жена на двоих.

и могила. От утра и до утра раньше песни пелись, как из нашего двора все поразлетелись навсегда, кто куда, на долгие года. Сколько ребят у нас в доме живет, сколько ребят в доме рядом, сколько блатных мои песни поет, сколько блатных еще сяду навсегда, кто куда, на долгие года.

дороге жизни наезженной, где снуют, суетясь, прохожие, попадаются, да все реже нам, чудаки на всех непохожие, выделяясь улыбкой искренней, да глазами, где синь небесная, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею, и в руках у них дело спорится, и дела-то у них все ладные. Так ведь разум с сердцем не ссорится, чудаки не бывают жадными, а коли раны и есть сердечные, все от мира несовершенного, прячут их от людей беспечные, верят, что отболит блаженные. Лишь гитару бродяги жалуют, да рюкзак белой солью меченый, и зовут их добро пожаловать, свет костров и повозка млечная, и врачуют их подорожники, лентой шелковой льнет дорога. Музыканты, поэты, художники, непутевые дети Бога. Лучистые, и помочь вам всегда, пожалуйста, верят в мир и простые истины. Не завидуй, не злись, не жалуйся, старика не гневят, не маются, труд душевный им не обуза, как сестрица им улыбается, легкокрылая дева, муза. На дороге жизни наезженной, где снуют, светясь, прохожие, попадаются, да все реже нам, чудаки на всех непохожие, выделяясь улыбкой искренней, да глазами, где синь небесная, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Стучит по брезенту палатки сосед. Не спится, я слушаю соло на стенке, мотив которому много лет в старинном и ласковом вальсовом темпе. Крутится, вертится шарф голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Опять, опять крутится тебе шарф голубой, девичий шарф, как много в тебе от снегов и небес. Ты жить помогал, расставаться мешал. Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен? Так вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Сегодня опять утром снег и мороз, согреться помогут лишь чай да мешок. Опять на маршрут пойти не пришлось, но песенку ночью приемник нашел. Крутится, вертится шарф голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалера барышню хочет украсть.
0: Программа Александра Деточкина для тех, кто помнит, как это было. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. Музыка любимого кино. На радио «Калина Красная». Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: «Калина Красная». Музыка русской души. Живой звук на радио «Калина Красная».

просень, не каждый день разглядишь. И мы идем бродить по лужам, я простужен, ты все время молчишь. Эти странные прогулки в Петербурге, чьи так тени темны, всю ночь летит над нами

В этом городе жил дождь, был не молод он и не стар, навевая прохожим дрожь в тусклом свете ночных фар. То безудержно, как босяк, пузыри по лужам гонял, то задумчиво морося вслух сонеты свои шептал.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

тик-так, тик-так, тик-так. А все скрипит, а все скрипит.

0: хохочи, пока хохочется, чудак, пока не кончится твое, пока не...
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Мы с тобой обречены на разлуку. Наши дни омрачены этой мукой. Как пронзительна она, беспощадна. Мы с тобой обречены на прощание. Наши дни омрачены этой мукой. Мы с тобой обречены

на любовь обреченность. Мы кольцом обручены, но садовым мы с тобой обречены жить в саду. Мы помечены судьбой этой метой. Но счастливее нас с тобой

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Уезжай, уезжай, уезжай. Слишком мало

0: Шереметьево 2. Уезжай, дорогой, навсегда. Здесь не будет ни проку, ни толку. Ладно, только бы зубы на полку, а вот душу куда? Да какая там к черту душа? В мире страха и лжи додушили. Слава Богу, что не додушили. Пусть не петь, так хоть дали дышать. Уезжай, что теперь говорить? Есть еще 3 минуты до гонга. Пусть за Боингом тянется тонко в небесах Ариаднина нить. Но потом закричат сторожа и завоют собаки конвоя. Нет, никто в этом поле не воин. Уезжай, уезжай, уезжай. Уезжай, уезжай поскорей. Здесь начнутся великие стройки и колонны врагов перестройки. Вновь под вышки пойдут лагерей, где не встать и не сесть и не лечь. Не нужны мы эпохи подранки никому, лишь архивам Лубянки. В папках с грифами вечно стеречь. Нет ключей от российских замков, что висят на раздолбанной двери. Уезжай, уезжай без истерик, не махнув на прощание рукой. Моя бедная, жалкая Русь, страшновато здесь и неуютно. Уезжай, нынче ветер попутный. Уезжай, но я остаюсь.
1: На Калине Красной музыка любимого кино.
2: Начался ужасный переполох.

0: такая сякая.
1: Сбежала из дворца.
0: Такая сякая.
1: Расстроила отца.
2: Радио «Калина Красная».

Слушай, что будет дальше, запоминай пока. Хрипло поет без фальши море у маяка. Там извини за грубость, без музыки и соплей. Твоя умирает юность на кладбище кораблей.

для захода на курсов для шкиперов, определять широты, розу искать ветров. Но компас залит на запад, парус как решето, и, как всегда, внезапно первый приходит.

лучшим из моряков. Будешь идти по румбам дальних материков, топтать по небесной сини дорогу-то той черты, где утром на парусине сохнут твои мечты.

крути колесо на руки, надейся, держи лады. Под килем твоей филюки тысячи тонн воды. Ветер опять крепчает, с бака летят на ют, несколько белых чаек реют и отстают, несколько глупых чаек.

0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: радио «Калина Красная», плотник 82, Николай Гринько и Василий Уриевский. Тыдынч, Серега, палатка, ледоруб.
1: Я бардов обожаю. Барды – это наше все. Это наше будущее, прошлое, настоящее. А ты говоришь, я не люблю бардов. Я не люблю бардов, которые тыдынч, Серега, палатка, ледоруб.
2: Костер горит у речки, дымок сосну обнимает.

дару. По жизни вечно в гору, как будто альпинизм. Разлуки, драки, ссоры нас так тянут вниз. Среди крутых порогов

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Да, мой любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветер, будто бы друзья, слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

наши дети подросли. Вот верный счетчик нашим общим временам. Уйдут, как в море корабли, неторопливый поцелуй оставят нам.

Наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня. И будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч порвет завесу низких туч, затеяв детскую игру, и ветры будто бы друзья слетятся к нам.

На всех перекрестках суют сирень, дни веселые прочат. Мне везение троллейбусных лотерей опротивило прочно. Страшно хочется поторопить часы, пусть скорей меня встретит шелк умытый дождем взлетной полосы и неистовый ветер. Шелк умытый дождем взлетной полосы и неистовый ветер. Снова думаю, что заберу с собой, что не вправе оставить полосатый камень.

0: ночь выпавший снег и волшебный свет зимней улицы скользкой, а из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской, а из всех моих улиц последних лет три квартала на Вольской. Тихо сердце скомандует от винта: поцелуемся, что ли? А недавно мой друг улетал вот так от навязчивой боли. Он немного грустил о родной степи и по-детски, как прежде, бормотал в самолете свои стихи о какой-то надежде. Бормотал в самолете свои стихи о какой-то надежде.
1: Реклама. Реклама. Мы – строительная компания «Континент». Начиная строить новый дом в смарт-квартале «Березина Лайф», мы постарались, чтобы вы не выбирали между «за» и «против» при покупке квартиры. Пусть будет только «за».
2: Отделка «White Box» – «за». Европланировки – «за». Дизайнерские подъезды – «за».
1: «Континент» – «за» заботу о каждом покупателе. Звоните 77-99-44. Застройщик ООО «СЗСК «Континент» Березина». Проектная декларация на наш ДМРФ. Подробности в офисе продаж.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

На улице Москвы, по самой тихой улице Москвы, где нет листвы, но много синевы, там наш трамвай скользит вдоль мостовых.

0: на это с палубы гляди. Сюжет той пьесы знаю наизусть. Конечный пункт — асфальтовый причал. Мы сходим в жизнь, покинув тихий рай. Ах, если б нас до старости качал. Москва, 12.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Тянет в печку сигаретный дым. Вечер за окном заиндевелым. Мы вдвоем с ремастером сидим в тихой школе на краю деревни. Что-то нам сегодня не до сна. Спят друзья, мы им не

0: Память мой вихрастый ученик с длинной деревянной указкой. Будет утро, будет снегопад, заметать проложенные трассы, и уже без нас загомонят детством переполненные классы. И до моря реки побегут, и пролив опять откроет беринг. Может быть, и наш с тобой маршрут кто-нибудь нечаянно заденет. Может быть, и наш с тобой маршрут кто-нибудь указкою заденет. Карта полушарий на стене, дремлет школа на краю деревни, и бронит ремастер в полусне наши полужесткие крепления. И бронит ремастер в полусне наши полужесткие крепления.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».

большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, в столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем по дахе, чтобы брату с бабой кофе растворим. Двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, значит, брату две дахи, сестрин муж ему духи. Тесть сказал, давай бери, что попадется. Двум невесткам по ковру, зятю заячью икру, кум водки литра два, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам,

Ха-ха, но помню, шубу бросит брат. Куму с бабой все подряд. Тестью водки ереванского разливу. Двум невесткам по ковру, зятю заячью нору. А сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне, пустым возвращаться назад. Но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят. Небось, говорю,

помню про фунты, про стервенье слов. Сраженный ужасной загадкой, зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов?

прядь, отведенная со лба. Вот так кончается любовь и начинаются слова.

0: Калина красная.
1: Извини, старина, захотелось немного излиться. Ты представь себе плац и глаза на минуту закрой. Единственный настоящий трубач и сопровождающего лица нам исполнят коротенькую симфонию, именуемую «Зарей». В этом все, в этом солнце, но не то, что сержант перед завтраком крутит.

0: серебристых надежд. За гимнастерки засунув, полк стоял осененный, единственный, той, что лилась добивающих труб. Кто же знал, что в казарме у трубача на гитаре натянуты струны, будто бы сделаны из такого же солнца, однажды застывшего на ветру. Извини, старина, просто очень уж крепко вцепилась. Но ответь мне хоть ты, ты уверен ли наверняка, что без тонких, предельно натянутых струн точно так же бы трепетно билось это маленькое, но яркое, звенящее сердце полка? Это маленькое, но яркое, звенящее сердце полка.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: С одним человеком случилась беда, друзья от него отказались, не стали его приглашать никуда, исчезли и не появлялись. Знакомые просто забыли его, в семье уважать перестали. Он очень тоскует, и нет никого, кто спас бы его от печали. Он книжки читает, он грустно живет, а помощи даже не просит. И я вам скажу, это каждого ждет, кто пить неожиданно бросит.
1: История. Большая и маленькая. Громкие события. Удивительные открытия. И люди, изменившие жизнь поколений. Котелок истории. Слушайте во вторник и четверг на радио «Калина Красная». Ведущий Лев Варнак. Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. Радио «Калина».

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: В комнате темно, в комнате беда. Кончилось вино, кончилась еда, кончилась вода. Друг на этаже.

кончилась беда. Есть у нас вино, есть у нас еда, и давно вода есть на этаже.

а в душе испуг. В комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

0: Реклама.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
2: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 353535. Еду я опять. И снова 353535. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
4: Карнавал, глядите, карнавал. Суета и сутолока масок. Где достал он на ночь столько красок? Где он только их наворовал? Городок затоплен карнавалом, никуда не деться от волны. Все дела, что утром волновали, к ночи смыты в паводком шальным. Не беда, что завтра снова в бой, не беда, что жизнь проходит мимо. Ты пойми, мне так необходимо раз в году побыть самим собой. Побродить неузнанным в толпе, говорить, что в голову втемяшит. Карнавал по переулкам пляшет, как в апрель звенящая капель. Карнавал, глядите, карнавал, льет рекою терпкое вино. С блеском весь народ карнавал, незнакомку в красном домино. Вот стоят они к плечу плечом, в грязной рване, в кружевах, бриллиантах. На ночь нищий станет богачом, а богач бродячим музыкантом. Ну а завтра все наоборот. Ну а завтра все как было раньше. Ростовщик одолжит деньги в рост, музыкант проснется с музыкантшей, обменяет лампу Аладдин за краюху хлеба на рассвете, а его слуга, огромный джин, спать домой укатит на карете. Сбросив плащ и шпорами звеня, шут нацепит орденскую ленту, а царица, наведя румян на панель, уйдет искать клиента. Руки с дрожью старческой сложив.
3: Калина Красная.
5: Мужчины все еще воюют, свою жизнь отнимают.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Мальчик маленький топнул ножкою. Хочу в поезде играть с кошкою. Ну не с кошкою, ну так с собакою. А лучше спойте мне, а то заплакаю. Рядом девочка тоже плачется, промочила все, сзади платится. Ну тут запели мы, раздеть требую, да пассажиры не слушают, а все обедают. Этот яйца ест, а этот курочку, он на части рвет ее дурочку. Гложет косточки ее бедные, а нам уж петь не умочь, хрипим бледные. Поезд дальше мчит.

0: нас сучит внутри с голоду. Вот сидим, поем, горемычные, люди слушают непривычные, и не взять им в толк, чешут бороду. А то, что воет волк, а только с голоду.
1: Калина красная. Музыка русской души.

тепла моя душа не просит. Для кого-то, может, ближе малахитовый апрель, мне же оксамитовая осень. Осень для меня дороже, осень для меня дороже та, в которой время было, может, непростым. Осень та, в которой я был на 20 лет моложе, и на 20 лет моложе ты. Помнишь, не было печали, не было тоски, дождь хлестал, а мы не замечали. Мы в ту пору были до безумия

Оксамитовая осень, золото да серебро по земле раскладывает платья. Сединою на висках, с бесом под ребром, я тоскую по ее объятиям. Осень для меня дороже, осень для меня дороже, даже если будет время очень непростым. Осень та, в которой я становлюсь чуть-чуть моложе, и на много лет моложе ты.

кислоты. Жаль, что эта встреча оказалась скоротечна, проза жизни у которой рваные стихи. Почему простое счастье не бывает вечным? Может быть, расплата за грехи? Мелькают села, города, природных красок, витражи. Мой поезд мчится в никуда, я в нем случайный пассажир. Смена стужи на тепло, непростая канитель, но тепла моя душа не просит. Для кого-то может ближе малахитовый апрель, мне же оксамитовая осень. Осень, у которой неизведанный простор в теме неизбежного финала. Осень бесконечна, но не знаю до сих пор, бесконечно много или мало.

Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Калина Красная.
1: Темно на улицах, темно. Народ выходит из кино и возвращается пешком к делам обычным. Кино, попробуй, удержись, чужая жизнь и наша жизнь, как ни крути ее, всегда трагикомична. Время мое.

где Висборг как ключ, а Битлз как оберег. Ах, время, ты киноэкран, поет Бернес, поет Монтан. Все перепутано, померкло, пережито. Брижит Бардо, Софи Лорен, один куплет, один кадрен, и Фрэнк Синатра.

где Ганечка грех, но Битлз как оберег. И вот начиналась и меня трагикомедия моя. Идет и шаркает подошвами, я каюсь. 20-й век в моей судьбе, не ты ко мне, а я к тебе навеки присоединяюсь. Время мое.

0: как совесть Высоцкий и Битлз, как оберег.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Груз под силу лишь циклопом. Мама, я хочу домой. Дома все же как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам. Будем ползать постоянно по веревке основной и питаться кашей манной.

0: эпиграмма уж готова. Ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. «Мама, я хочу домой», в ней всего четыре слова. «Мама, я хочу домой».
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Всего лишь четыре денька осталось от гнилости лета, как Ноев ковчег у ренька, приютик на краешке света. И чтобы развеять хандру, заблудшей душе на подмогу, с собою гитару беру и трех молодых педагогов. И чтобы развеять хандру, заблудшей душе на подмогу, с собою гитару беру и трех молодых педагогов. Владельцы иного огня, пришельцы других поколений, быть может, они и меня научат не ведать сомнений. Сегодня в пространстве сыром под треск сухостойных поленьев я буду вникать шкалером в нехитрые их наставления. Сегодня в пространстве сыром под треск сухостойных поленьев я буду вникать шкалером в нехитрые их наставления. И это не просто игра, закончен сезон кувырканья, проходит дерзаний пора, приходит пора послушания. Минуты стекают спеша в неведомый мир абсолюта, и все ж бесприютна душа, как дождь, что завис над приютом. Минуты стекают спеша в неведомый мир абсолюта, и все ж бесприютна душа, как дождь, что завис над приютом.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: «Калина Красная». Музыка русской души.

смех, они никогда не отпустят меня. Мне будет сложно смотреть наверх, понимая тебя, больше нет тебя. На лицах тех, кто остался здесь, навсегда сохранится твоя печать. Я по воскресеньям, как всегда, буду выходить и тебя встречать. Я буду

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
3: Умолкли бравые

и день подробностями скуп. Былых подробностей осколки, на полке горсточка листков. Там до сих пор болят наколки на детской коже дневников.

всех наших горестных бесед. Мы перемен не замечая,

0: на вид так медленно течет, как отблеск прошлых фейерверков. Горит на блюдечке свеча и тает сладостная мерка. Две ложки сахара.
1: Калина красная. Музыка русской души.

комнате темно, и черен лик, как, впрочем, и одежда. Где вера, где любовь, а где надежда?

0: так странно,
1: что я жив. А на дворе меж тем настала осень, и кружки газированной воды в который раз солгу, что бросил

0: и кружки газированной воды. В который раз солгу, что бросил пить.
1: Калина красная.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Разведка боя. Я стою, стою спиною к строю, только добровольцы шаг вперед. Нужно провести разведку боем. Для чего? Да кто ж там разберет? Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да еще этот тип из второго батальона. Мы ползем, к ромашкам припадая. Ну-ка, старшина, не отставай. Ведь на фронте два передних края. Наш, а вот он их передний край. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. И еще этот тип из второго батальона. Проволоку грызли без опаски. Ночь, темно и не видать низки. В 20 шагах чужие каски. С той же целью защитить мозги. Так кто со мной, с кем идти? Так Борисов, так Леонов. Да, еще этот тип из второго батальона. Скоро будет Надя с шоколадом. В 6 они подавят нас огнем. Хорошо, нам этого и надо. С Богом, потихонечку начнем. Так с кем в другой раз идти? Так Борисов, где Леонов? Эй, ты жив, эй, ты! Тип из второго батальона. Пулю для себя не оставляю. Дзот накрыт и рассекречен тот. А этот тип, которого не знаю, очень хорошо себя ведет. С кем обратно ползти? Где Борисов? Где Леонов? Правда, жив этот тип из второго батальона. Я стою спокойно перед строем. В этот раз стою к нему лицом. Кажется, чего-то удостоен, награжден и назван молодцом. С кем другой раз ползти? Где Борисов, где Леонов? И парнишка затих из второго батальона.
2: Милая моя, Калина Красная.

Я вас почти не знаю, и будто знаю вечность. Вы самая земная из всех небес.

страна, как хрупок наш союз. Я вам почти не верю, слова лишь дым и только. И я в свой дом потерю впустить не тороплю. Я вас почти не знаю, но чувствую настолько, что вас почти не зная, я знаю, что люблю. Я вас почти не знаю, но знаю,

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Цветы поставьте в воду, все за стол. Мы будем пить вино и песни петь. И нам еще не скоро стукнет 100, и много еще хочется успеть. Сегодня мы пришли издалека, мы принесли с собой свои мечты, и рвутся мысли, как ремни мешка, от груза красоты. Дворцов и тюрем видим миражи, пока есть короли и палачи. От белой двери правды и от черной лжи на связке на одной ключи. А наши истины в пыли, и есть у нас друзья, и есть враги. И нету просто неба и земли, а есть глаза и есть шаги. Мы верим и в тревоги, и в покой. Нас слышен детский плач и женский смех, правдивый до неверности строкой, зачеркнутый в полученном письме. И сердце состраданием дрожит, есть горе и печаль, ах, что там врать. И время хватит только, чтобы жить, не хватит умирать. Ах, Пикколино, деревянный плут, сиди на умных книгах и молчи. И можно горе взять из белых рук, весну приносят черные грачи. Цветы поставьте в воду, все за стол, мы будем пить вино и песни петь. За север, юг, за запад, за восток, за тех, кто может что-то не успеть.
0: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: еженедельно, по четвергам. Слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Реклама.
1: А вдруг возьму квартиру в рассрочку и повысится платеж? Или сократят сроки выплат?
2: Позвоните в строительную компанию «Континент». Беспроцентная рассрочка, без удорожания. На 29 месяцев на квартиры в новом доме «Веризина Лайф». Накопите первоначальный взнос 20%. А оставшуюся стоимость вносите равными платежами без всяких переплат. Телефон 77-99-44.
3: Застройщик ОСЗСК «Континент» Веризина. Проектная декларация на наш дом РФ. Рассрочка от застройщика.
4: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
6: Опять в окно стучит звезда, вселяя в нас тревогу. А мы седлаем лошадей, пора в конце концов. А нам и горе не беда, дорога есть дорога, дорога есть дорога. И ветер бьет в лицо —

0: с любым путем нам по пути. Умрем воскресеньем, была бы песня, да было б нам за кем идти. Промчатся версты и года, но подводя итоги, все так же сыплет звездопад на новое крылецо. Пусть мы садимся в поезда, дороги есть дороги, дороги есть дороги, и ветер бьет в лицо. Оруженосцы, но как судьбою не крути, оруженосцы, с любым путем нам по пути. Умрем воскреснем, была бы песня, да было б нам за кем идти.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».
2: Что из того, что в Париже я не был, если я был

всегда голубое может рассыпаться старая мебель, может исчезнуть узор на обоях, все украдут, но останется небо за облаками. Всегда голубое было б достаточно свежим.

не уходят и небо за облаками. Всегда голубое мы на зеленый шагаем по зебре. Белое, черное,

Больше погоны на каждом и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: По воле рога так случилось, и лето нрав у нас таков. Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь, была бы честь.

0: чувство любви, как будто мирных, стезя влюбленных, таково, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и вой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.
1: Нигде

Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди. К тебе с питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках. Атланты держат небо на каменных руках. Держат

Будь благодарен зеркалам за необдуманную лживость и за дарованную милость быть здесь и сразу где-то там, и за дарованную милость быть здесь и сразу где-то там, за необдуманную лживость будь благодарен.

куда уходит отражение тобою прожитого дня. Куда уходит отражение тобою прожитого дня. Дано увидеть на мгновение

другая жизнь, и звук приглушен, и двойники, как наши души, нас смотрят под своим углом. И двойники, как наши души, нас смотрят под своим углом. Другая жизнь, и звук приглушен, там замерцающий.

0: Будь благодарен зеркалам.
1: На радио «Калина Красная» Марат Нигматуллин. Play.
2: Помнишь крестики-нолики, морской бой? С горки на картонке, на носу снежинка. Счастье было всегда с тобой, как варежки на резинке. Как с отцом на рыбалку, котелок и костер, босиком по траве, только пятки сверкали. Как возвращался поздно во двор, и друг говорил: тебя мама искала. Где он, твой первый велосипед, верный спутник и преданный друг? Там, где нет смерти и времени нет. Папа, смотри, я умею без рук. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей.

Помнишь, воробья хоронили всем двором? Секретики под стеклышком, мамин смех. Как брал игрушку в кровать, а потом думал, что другим обидно, и брал всех. Как принесли домой первого щенка, листики, денежки, выпал молочный зуб. Как бежал домой за морковкой для снеговика, боялся, что загонят и заставят есть суп. Как верил, что игрушки ночью оживают и снова замирают, стоит включить свет. Веселые картинки желтеют, выцветают, как мамина тетрадка с рецептами из газет. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше из стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть.

вспомнил крестики-нолики, морской бой, с горки на картонке, на носу снежинка. Счастье всегда с тобой, как варежки на резинке. Воспоминания рвут на части, но не потому, что только там нам было хорошо. Просто по-настоящему понять, что это было счастье, мы можем лишь тогда, когда оно ушло. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. Счастье без времени и без зеркал, в шалаше и стульев и одеял. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей. На тех, кого любил, не боясь потерять, на мир, где никто не умел умирать. Я хотел бы отмотать и нажать на плей, снова посмотреть, чтобы стало теплей.

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Июльские снега, не спутай их с другими. Июльские снега, Памирское плато. Приветствую тебя, твержу твое я имя, но ветры мне трубят, типичное не то. Приветствую тебя, твержу твое я имя, но ветры мне трубят, типичное не то. А мне твердят одно: ты должен быть, ты должен, прозрачным, как стекло, и твердым, как наган. В июле будет зной, а в январе морозы, а мне пример такой: июльские снега. Все вроде хорошо, и все в порядке вроде, я там-то все прошел,

0: Реклама.
1: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмалей». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна.

0: Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
1: Записывайтесь на прием в клинику Нева номер 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
4: С надменным видом феодала взирает рыцарь на Арбат. Таких, как он, сегодня мало. Внизу не видно что-то лад. Среди прохожей и молодежи найти друзей мечтает он. Галантных юношей, похожих на рыцарей былых времен. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Он понапрасну время тратит, других стараясь отыскать. Вчера в гостях мы пили ели, плясали лихо и хитро. Троллейбус мы пересидели, не досидели до метро. Подруга тихая спросила, заветы рыцарства храня. Конечно, ты проводишь, милый, пешком в Сокольнике меня. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Его еще надолго хватит, он годы может простоять. Последний рыцарь на Арбате стоит на доме 35. Вот так.
5: Музыка русской души.

незабытые и в ожидании хорошего. В шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греют огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Сказка про дом на Арбате, который сломали. Музыка Таривердиева, композитора, мой текст. Стоял тот дом, всем жителям знакомый, его еще Наполеон застал, но вот его назначили для слома жильцы, давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме. Парадное давно не открывалось, мальчишки окна выбили уже, и штукатурка всюду осыпалась, но что-то в этом доме оставалось.

лопатами, ломами вошли туда гурьбой. Дворники, дворники, дворники, тихо! Они стоят и недоумевают, назад спешат, боязни не тая. Вдруг там Наполеонов дух витает, а может, это просто слуховая галлюцинация. Боязно, боязно, боязно дворникам. Но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий тот

0: От страха дети больше не трясутся, нет дома, что два века простоял. И скоро здесь по плану реконструкции ввысь этажей десятки вознесутся, бетон, стекло, металл. Весело, здорово, красочно будет.
1: Калина красная.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Спешите, спешите, открыто, открыто, огромная, новая карусель. Бросайте квартиры, дома, общежития, обжоры, еду, а супруги постель. Вы, девушка милая, вы порезвитесь, вы, юноша крепкий, пора привыкать, пьяны вы. Ну что же, слегка протрезвитесь, садитесь, я сел, и пора начинать.

ciel. О-ля-ля, ах, как кружишься ты, земля, и с улыбкою короля я кружусь и кружусь.

0: ля-ля-ля, я кружусь и кружусь, я кружусь и кружусь, кружусь, кружусь, кружусь, кружусь, кружусь, кружусь.
1: Снимайте ботинки, идите.
2: Любите ли вы кино так, как его любим мы?
3: Тогда вот, «Кинопанорама».
4: На радио «Калина Красная».
5: Маски тоже снимать?
2: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
6: Вы смотрели кино «Война и мир» называется, а?
4: О забавных случаях на съемочной площадке.
3: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
4: О талантливых композиторах.
7: Наше поколение хочет знать, в чьи руки попадет воздвигнутое нами здание.
2: Все это в 19.15 по субботам и воскресеньям.
8: А зачем вы мне это говорите?
9: Сигнализирую.
2: Кинопанорама. Кинопанорама. Программа о нашем кино.
10: Давай, дуй.
2: На радио «Калина Красная». Реклама.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат». ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
13: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

горах Колорадо лежали снега, в долинах парил июль. Светлые облака, но ее рука уже повстречала мою. И сразу сменили напев ветра, и дождь зарядил косой. И было еще далеко до утра, но, впрочем, не в этом соль. И было еще далеко до утра, но, впрочем, не в этом соль. В горах Колорадо гремела гроза, казалось, идут бои. Не надо, но поздно ее глаза уже повстречали мои. Сквозь время струилась с небес река и вынесла нас на плес. И лодка легка, и свет маяка рассыпался морем звезд. И лодка легка, и свет маяка рассыпался морем звезд. В горах Колорадо сырая трава, как порох сухой горит. И в дымном рассвете ее слова уже оправдали мои. И стали неважными день и число, сомнение, боль и страх. Все дело не в том,

приятель, не стоит спорить с глупцом, что я на болотах рос, и летчик в детстве не был птенцом, на суше рожден матрос. В горах Колорадо оставил я след и принял благую весть. Приятель, не там хорошо, где нас нет, а там хорошо, где мы есть. Приятель, не там хорошо, где нас нет,

0: Реклама. Реклама.
1: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: На дороге жизни наезженной, где снуют, суетясь, прохожие, попадаются, да все реже нам, чудаки на всех непохожие, выделяясь улыбкой искренней, да глазами, где синь небесная, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею, и в руках у них дело спорится, и дела-то у них все ладные. Так ведь разум с сердцем не ссорится, чудаки не бывают жадными, а коли раны и есть сердечные, все от мира несовершенного, прячут их от людей беспечные, верят, что отболит блаженные, лишь гитару бродяги жалуют, да рюкзак белой солью меченый, и зовут их добро пожаловать, свет костров и повозка млечная, и врачуют их подорожники, лентой шелковой льнет дорога, музыканты, поэты, художники, непутевые дети Бога. Лучистые, и помочь вам всегда, пожалуйста, верят в мир и простые истины. Не завидуй, не злись, не жалуйся, старика не гневят, не маются, труд душевный им не обуза, как сестрица им улыбается, легкокрылая дева муза. На дороге жизни наезженной, где снуют, суетясь, прохожие, попадаются, да все реже нам, чудаки на всех непохожие, выделяясь улыбкой искренней, да глазами, где синь небесная, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею, и простыми добрыми мыслями, что воспеты бардовской песнею.
1: Калина красная.
2: Не ангел я, но врать не буду. Земля ничья, ходи повсюду. Везде узришь простор вольготный. Чуждайся лишь тропы болотной. Она для хилых смерти злей. Не в наших силах ладить с ней. Любой из нас на ней бесславно погибнет в раз, а ты подавно. Не там свернешь, фонарь уронишь, тонуть начнешь и весь утонешь. Беги оттуда, робок нем, иначе худо будет всем. Ходи, где зной тяжел, как бездна. Ходи, не стой, тебе полезно. Ходи, где снег блестит жемчужно. Ты человек, тебе не чуждо. Ходи, где лен, ходи, где маки. Ходи с бубен, ходи во фраке. Сердца пути порой дремотный, но не ходи тропой болотной. В аэроплан залезь, не глядя. Начни роман со слов, мой дядя. Луди, паяй, чуди безбожно, но не гуляй, куда не можно. Главней запрета в мире нет. Нет, уверуй в это с юных лет. Не презирай ни Альп, ни Кента. Обшарь Китай, вернись в Соренто. Мадридский двор смени на скотный, но дай отпор тропе болотной. Честное слово только так, спроси любого, скажет всяк. Никто не враг твоей свободе, на твой очаг ничто в природе. Воды не льет в ущерб горению и не зовет тебя к смирению. Наоборот, очнись, развейся, возьми расчет, влюбись, надейся. Рискуй добром, теряй здоровье, все при одном простом условии. Но ты не в грош его не ставя, опять идешь куда не вправе. Среди трясин во мгле болотной, совсем один, как зверь голодный. Чуме подобный злобный зверь, антропофобный злобный зверь, на все способный злобный зверь.
1: Музыка любимого кино на Калине красной.
3: Оу, ес! Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь драки, дружусь я, как пчела. А них, как у собаки, а глаз, как как у орла. Оу, ес! Руки моей железной боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левее вала. А ню, как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes.
1: Радио Кали.

восстания. Пришла пора ремонта тротуаров. Кладут асфальт везде.

0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.
1: Дай хоть на секунду испытать святую милость, снег вчера упавший, расспросить про небеса, чтобы не пропало, не погибло, не случилось, слышать доносящиеся с неба голоса.

скажите чудо, чтобы видно было многим, как перевоплощается в кровь твое вино. Ветрами, морозами, хоть чем-нибудь поверьте, покажи им чудо, злую осень покажи. Жизнь всегда любуется великолепной смертью, смерть всегда отчаянно запоминает жизнь. А если бы хоть строчка этой ночью получилась, день жужжал и жег бумагой белой на столе. Все, что потерял, я полюбил, что не свершилось, а вырастет под строчником зеленым на золе. Дай мне оправдать твою безжалостную милость, верными аккордами подыскать ключи.

0: выбраться за грань уютной проданной свободы, а выдраться на волю сквозь витрины миражи, лечь в траву сухую и увидеть свои роды. А бабка, повитуха, смерть, хоть что-нибудь скажи! Дай хоть на секунду испытать святую милость, снег вчера упавший, расспросить про небеса, чтобы не пропало, не погибло, не случилось, слышать доносящиеся с неба голоса.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная» – музыка русской души.
3: Эх,

0: весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Ищи меня сегодня среди морских дорог, за островами, за большой водою, за синим перекрестком.

зарею. Здесь горы не снимают снегов седых одежд, а ветер лишь неверность и порука. Я здесь построил остров, страну сплошных надежд, с проливами,

свиданье и разлука. Не присылай мне писем, сама себя пришли, не спрашивая тонкого совета. На нежных побережьях кочующей земли который год все ждут тебя рассветы. Пока качает полночь усталый материк, я солнце собираю на дорогах. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Потом его возят на флагах корабли, сгрузив туман у моего порога. Туман плывет над морем, в душе моей туман. Все кажется так просто и непросто. Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров.

0: Держись, моя столица, зеленый океан, 12 ветров синий перекресток.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
4: Нынче ветрен, и волны с перехлёстом. Скоро осень, все изменится вокруг. Смена красок этих трогательный поступ. Чем наряда перемен у подруги. Дева тешит до известного предела. Дальше локти не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела. Не объять и невозможно ни измена. Посылаю тебе поступ эти книги. Как в столице, мягко стель, спать не жестко. Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги невероятно обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруг, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных. Лишь согласное гудение насекомых. Пусть и вправду посту курица не птица, но с куриными мозгами хватишь в горе. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. И от Цезаря подальше, от вьюги, лебезей не нужно трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Вот и прожили больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливом. Расскажешь мне известия, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро поступ, друг твой любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гитер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую
1: «Калина Красная».

0: Калина Красная.
1: Я все равно паду на той единственной гражданской, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, Окуджава. Я оставлю тебе эхо лестницы, шорох перил, свой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Я оставлю тебе листопад, листопад, листопад, запах майских ночей, и помятый в пути треугольник, может, вспомнишь тот взгляд, и ответы мои не впопад, из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно, и вернуться на миг эхо лестницы, шорох перил, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной

0: лодке, может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Наверное, я погиб, глаза закрою, вижу. Наверное, я погиб, робею, а потом, куда мне до нее? Она была в Париже, и я вчера узнал, не только в ее одном, какие песни пел я ей про север дальний. Я думал, вот чуть-чуть, и будем мы на «ты», но я напрасно пел о полосе нейтральной. Ей глубоко плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про счетчик, про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, ей сам Марсель Марсо. Чего это говорил? Я бросил свой завод, хоть и в общем был не вправе. Засел за словари, на совесть и на страх. Но что ей от того? Она уже в Варшаве. Мы снова говорим на разных языках. Вот приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до меня? Она уже в Иране. Я понял, мне за ней, конечно, не успею. Ведь она сегодня здесь, а завтра будет в Осле. Да я попал в просак, да я попал в беду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду. Кто раньше с нею был, и тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Ты проходишь стороной, ах, как легко звучали в конце твоей любви моих стихов печали и моих песен сны. Растаяли узоры от нового тепла, и как смешны уколы ушедшие в года.
1: Калина красная.
2: Что-то взгрустнулось, что-то взгрустнулось. Пламя костра ближе к звездам взметнулось. Угли остыли, и пламя опало. Далее звездочка тихо упала. Угли остыли, и пламя опало. Далее звездочка тихо упала. Что-то взгрустнулось, что-то взгрустнулось. Это, наверное, сердце коснулось. Радость, прошедшая через печаль, счастье, задевшее нас невзначай. Радость, прошедшая через печаль, счастье, задевшее нас невзначай. Что-то взгрустнулось, что-то взгрустнулось. Поздняя птица во сне встрепенулась. Тихо роса далеко до рассвета. Все это было когда-то и где-то. Тихо роса далеко до рассвета. Все это было когда-то и где-то.
3: Музыка русской души, Калина красная.
4: Зачем, скажи, душа, я лишь твоя, карай нам

Родина одна, услышь свое молчание, молчание свое, молчание свое, которое облечь, мы все стремимся в звуки, дабы услышать речь, что нам продолжит руки. Но как, скажи, смотреть, кто нам на сердце дышит? Мы можем, правда, петь, но дальше слов не слышим, не слышим дальше слов, не слышим дальше слов. Так научи Господь орфеевых потомков не повторять того, что слышно очень громко, не думать в суете, что поменять местами, чтоб только пел певец, и камни лягут сами, чтоб только пел певец. Ты только пой, певец, и не забудь о нас, кто в праведной корысти перо макает в свет вечно бегущих истин, и столько тратит слов из века в век напрасно. Свет истина дна, уже ли еще не ясно? Свет истина дна, вот истина дна. Но не в ее ковчег, свои глаза заузив, плывет нескромный век среди больших иллюзий, пытаясь на ходу поднять остатки крыльей, украсив голову рогами изобилий, украсив голову. Не уставая звать, ну где же ты, наш Боже? Дай каждому набрать то, что ему дороже, что сможет унести, отдай ему безбольно. Вот только бы успеть, успеть сказать довольно. Вот только бы успеть, вот только бы успеть. И что себе найдешь, в каких карманах века, и что тебя влечет вдоль каменного брега? Ах, лучше не смотри, какие мчат нас кони от веры, от любви. Но разве нет погони? Ах, вера, ах, любовь, ах, вера, ах, любовь. Так обернись в себя, покуда есть минута, где ты, закрыв глаза, желаешь только чуда, и повторяй, и пой, ах, утоли печали, ну вот он твой покой, и музыка в начале, ну вот он твой покой, так вот тебе покой. Но взять его нельзя, он здесь, а ты сха,

они глаза, и лица наших судей узоркие глаза. А может, все не так, но я готовлюсь к встрече.

0: эти две свечи, мне дальше путь осветят. Вот эти две свечи, вот эти две свечи, вот эти две свечи.
1: Когда просто
2: ежедневно на Калине Красной программа «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными.
3: Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет.
2: «Музыка любимого кино» на радио «Калина Красная». Реклама.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: «Калина Красная». Музыка русской души. Живой звук на радио «Калина Красная».

обустроиться наяву. По перрону поземка стелится, я сажусь на скорой в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не всего

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать досидим.

0: Вначале было слово, а после было дело. Вначале был приказ, а следом бой. Вначале было слово, и в трубке прохрипела высотку. Удержать любой ценой. Любой ценой значит лишь так и не иначе. Что за цена, не нужно объяснять. Вначале было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади за тобой. А сзади берег Волги, жена и сын Андрейка, и мать с отцом стояли у крыльца. Был бой не очень долгим, что танком трехлинейка и семь гранат на 23 бойца. Ах, сколько нас тем летом осталось на высотках, собой прикрывших Родину свою. Но нам уже об этом никто не скажет в сводках, ведь мы погибли в первом же бою. Еще Гастелло Коля не поднял самолета, и пропасть отделяла от весны. Еще не лег матросов на жало пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Реклама.
2: Слышала, что в новом доме Веризина Лайф в квартирах будет отделка White Box. А что это?
3: О, это классно! Никакой грязи. Квартира полностью готова к чистовой отделке. Экономишь и время, и деньги. А главное, отделка White Box включена в ипотеку.
2: Здорово! Уже звоню. 77-99-44.
4: Застройщик ООО «СЗСК Континент Веризина». Проектная декларация на наш Дом РФ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
5: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией «Фониатор» ждет вас. Медицинская клиника «Нева». 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
1: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
6: Как славно жить, когда жить есть где? В подвале или на втором этаже?

0: Калина Красная.
1: Я отдаю дань мужеству Сережи и своему собственному. Называется «Диалог на Сандуновской полке». Сережа, тональность, пожалуйста. Что происходит на свете, народище тьма? Прямо по спинам парную пути пролагают. Может, Сережа здесь импорт какой предлагают? Нет, это просто поклонники сходят с ума. Видишь, намылились люди, уселись и ждут. Песенок ждут, вы уверены? Да,

ботинки жгут. Дай-ка гитару, а лучше поддай-ка парку. Просто парку, полагаете вы, полагаю. Я уж привык так на полке, когда залегаю, чтобы там кто-нибудь снизу поддал кипятку. Что же из этого следует, следует пить? Черный бальзам или белая водка сгодится? Вы полагаете, с этого можно взбеситься? Я полагаю, что главное кружев не бить. Столько концертов, ну просто изжога внутри.

Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл.

теперь пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била.

ночи без сна, иногда по любви, в большинстве из-за водки. Платим здоровьем, отказом от игр с детьми и от грез. Но есть понимание того, что количество мест в новой ноевой лодке не безгранично.

Но здесь я проснулся, мой ангел вернулся, спросил, залетев в жилье. Теперь-то ты понял, что здесь на земле твое. Мое!

0: сердце – это мое. Мыкаться, верить и все же пытаться успеть. Мое, я чувствую, это мое. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

грустная дробь, тарабанит по стеклам весна. Груз на плечах, разных дел череда. Молча постою у седого окна, сброшу лет мишуру, и в нелетной ночи улечу я туда, где под белое пенье метели спит, накинув снегов палантин, сулахат на крахмальной постели под надежным присмотром лавин. И бессменно от века до века, как и должно высоким горам, подставляют Эрцог с Алибеком бастионы свои всем ветрам. Подставляют Эрцог с Алибеком бастионы свои всем ветрам. Здравствуй, Домбай, расскажи, как ты жил без меня. Кто пил твое золотое вино? Счастье у того оказаться огня.

Шторы, нижней полки не надо в купе. Если где-то на свете есть горы, и друзья меня ждут на тропе, и как прежде снегами сверкая мчится времени наперекор белым парусом.

огради тебя, Боже, от бед, нити пурги душу мне теребят. Только сколько бы их ни прошло зим и лет, им вовек не стереть ни названий тех гор, ни имен тех ребят с вековых ледников прибегают.

И придвинусь к окошку поближе, и увижу, как сквозь этот снег одинокий скользит горнолыжник. Или это привиделось мне? И придвинусь к окошку поближе, и увижу, как сквозь этот снег одинокий скользит горнолыжник.

0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей, авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

Ты думаешь, это шутка, и называешь игрой. Пьешь вино из бокала, беспечно до самого дна. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй, лишь когда понимает, осталась всего одна. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй, лишь когда понимает, осталась всего одна. Не думать о днях, минутах, вот счастье пока течет. Песок золотой из детства, не доллары и рубли. Но знаешь, однажды кто-то включает обратный отсчет, и сразу богатство тает, и ты уже на мели. Будь ты трижды удачлив, как последний герой, фортуна полюбит другого,

когда-то сходила с рук. Помни, что твой противник умнеет не по часам. Ты можешь закрыться пешкой или двинуть строй, опасности не заметить, пока она не видна. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй лишь когда понимает, осталась всего одна. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй лишь когда понимает, осталась всего одна.

0: А этот, он был мальчишкой, что путал с конем ферзя. Потом стал считать варианты, обыгрывать дураков. Теперь он прекрасно знает, что можно, а что нельзя. И как загоняют в угол лучших из игроков. Молодость ты покинул, она уже за горой. Но не горюй, ведь старость — это не седина. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй лишь когда понимает, осталась всего одна. Каждый имеет две жизни, но узнает о второй лишь когда понимает, осталась всего одна.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: А зима будет большая.

0: И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая, только сумерки да снег.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: И вот когда вы входите в зал, сидит Гамлет в черном свитере сзади, потом выходят люди, актеры, которые берут черные повязки, это до начала спектакля, надевают их, завязывают, и потом этот человек, этот Гамлет, этот я, значит, выхожу на авансцену и на стихи Пастернака пою такие три четверостишья. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоски, что случится на моем веку. На меня наставлен сумрак ночи, тысячью биноклей на оси. Если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Но продуман распорядок действий и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить не поле перейти.
0: На радио «Калина Красная» Павел Пиковский и группа «Братья Гримм». Все в порядке будет.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Я губами солнце снял со щеки, я лежу, не убирая руки, и растекшееся время вдали вечным бредом Сальвадора Дали. В окнах грустный дождь пейзажи Моне притащил из Эрмитажа ко мне. Лучше я возьму ружье и в тайгу от себя убегу. Эхо звук твоих шагов не хранит, и отныне мы с туманом одни. Где рябина рвется в омут пусти, обступили, не пускают кусты.

0: История. Большая и маленькая. Громкие события. Удивительные открытия. И люди, изменившие жизнь поколений. Котелок истории. Слушайте во вторник и четверг на радио «Калина Красная». Ведущий Лев Варнак.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. Радио «Калина Красная».

0: Калина Красная.
1: Мы спешим куда-то, как всегда, наша жизнь.

0: Реклама.
1: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

А сегодня такой был шикарный рассвет. Что закат нам, да лампочки, братцы? Взглянем вниз с высоты гор и пройденных лет.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Мы с тобой давно уже не те. Мы не живем делами грешными. Спим в тепле, не верим темноте. А шпаги на стену повешены. В нашей шхуне сделали кафе. На тумбу пушку исковеркали. Истрачен порох фейерверками. На катафалк пошел лафет. Мы с тобой давно уже не те. И нас опасности не балуют. Кэп попал в какой-то комитет. А боцман служит вышибалою. Нас теперь не трогает роса. На парусах уж не разляжешься. Пустил артельщик разгулявшийся на транспаранты паруса. Мы с тобой не те уже совсем. И все дороги нам заказаны. Спим в тепле на средней полосе. Избрали город вечной базою. Знаю, нам не пережить зимы. А шхуна словно пес на привязи. Кривая никуда не вывезет. Ведь море ждет нас, черт возьми. Море ждет, а мы совсем не там. Такую жизнь пошлем мы к лешему. А боцман и я, ты будешь капитан. Нацепим шпаги потускневшие. Мы с тобой пойдем по кабакам. Команду старую разыщем мы. А здесь мы просто лишние. Давай, командуй, капитан.
0: На Калине Красной музыка любимого кино.
2: Есть очень хорошие песни, которые известны нам сейчас больше по кинофильмам, хотя сочинялись не для кино и имеют свою грандиозную историю. Например, «Смуглянка», написанная в составе сюиты из нескольких песен о герое гражданской войны Григории Котовском. В войну отечественную были утеряны ноты, а когда композитор Анатолий Новиков восстановил «Смуглянку» по черновикам, ее не приняли на радио. Забраковали как слишком легкомысленную. Успех к песне пришел только в 1944 году благодаря Александру Васильевичу Александрову, руководителю одноименного ансамбля. В исполнении солиста Николая Устинова «Смуглянка» грянула в концертном зале имени Чайковского. Это выступление транслировалось по радио, и песню про девушку-молдаванку подхватили на фронте и в тылу. Многие думали, что это народная песня о партизанах, которые боролись за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. В 1973 году «Смуглянка» звучит в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики». Там тоже буквально до слез. Большое значение она имела для самого режиссера и исполнителя главной роли. Незадолго до своей трагической гибели Леонид Федорович написал: «Пусть кто-то один скажет слово «прощай» и все. Не надо цирка, называемого почестями. После этого дерьболызните, кто сколько сможет. А потом пусть вторая эскадрилья врежет «Смуглянку» от начала и до конца». Итак, песня «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики».

темноты шептались в прошлом счастье, и поцелуй был как причастие. Но я с тобою попрощаться хотел бы все-таки на «вы». В колодце плавает звезда и хочет выбраться на небо, а я не выберусь, наверное, но грустно и благоговейно.

бока. В грудь ударил, в стременах повис, по глазам текут облака.

пенохлопьями на боках. В грудь ударила, в стременах повис, по глазам текло.

0: угас, так как в роли провожатых нынче женушки у нас.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль,

0: пока что, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль. Как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.
1: Реклама.
2: Так хочу переехать из квартиры в свой дом с подключенными коммуникациями, приличными соседями и чтобы во Владимире.
3: Ну, звучит как-то сказочно.
2: А это реальность. Квартал таунхаусов усадьбы за Клязьмой уже готов. Осталось 4 свободных дома. Ключи в день сделки. Можно в семейную или IT-ипотеку.
1: Звоним 77 99 44.
4: Группа компаний «Континент». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ипотека ПАО «Сбербанк». Условия узнавайте на сайте «Домклик» в разделе «Ипотека».
5: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

каждая на дне своем, на дне сердце мрачное, примрачное тает. Пожирает рыбку кильку, рыба кит. Все дельфины добродушны лишь во сне. Все дельфины добродушны лишь во сне. А сирены миловидны.

0: мудрецы, размудрецы. Остров белый, перебелый в море есть, коли кто на нем надумает осесть. Для жилья был я на нем не раз дворцы, для жилья был я на нем не раз дворцы. А древых лев, откуда он бог весть, уверяют мудрецы, размудрецы. Остров белый, перебелый в море есть. Растут цветы, перецветы, и от птиц перепелиц пестро вокруг, а в хлеву дырявом дама и супруг, и дитя необычайной красоты, и дитя необычайной красоты. Гладит, стало быть, барашка и печук, на лугу растут цветы, перецветы, и от птиц перепелиц пестро вокруг. Восточных корабля груды снега, переснега привезли. Три роскошных, прероскошных короля поднесли ему дары своей земли. Поднесли ему дары своей земли.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Калина Красная.
1: Я был мальчишка глупенький и темноту любил, еще любил я девочек, и так-то вот и жил. Мы встретились с ней вечером, она была смела, губами ли, руками ли, она меня взяла. Растаял, как конфета я, влюбился, как дурак, готов мою несметую таскать я на руках, на силу дня дождался я, и вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала, глаза, как две смородины, а ротик словно щель. Ой, мама моя родина, ой, где моя шинель? С тех пор к чертям романтику знакомлюсь только днем, а если выйдет вечером, то лишь под фонарем.
0: Живой звук на радио «Калина Красная».

Варили зола и пыль, шептали сны, толковали руны. Цвела полынь, полыхал ковыль, голосили ветры и гамаюны. Ночь не жалела ни звезд, ни птиц, будто рисовала своей рукой все. Засыпай, мой маленький принц.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Я уверен, не лгут мне цветы на снегу, солнце ночью — шедевр в кладовой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Только я убегу, больше я не могу, дайте мне подышать синевой. Вечной шпагой Дюма я проткну все дома и подброшу их над головой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. И сумею поймать, ничего не сломать, дайте лишь подышать синевой. Я увидел летучий голландец в ночи, пса бродячего тягостен вой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Птица в комнате крыльями в стекла стучит, дайте мне подышать синевой. Гейти соло и бёль, и сомнение, и боль недосказанные лягут головой. Пусть они подождут, я вернусь, я приду, дайте мне подышать синевой. Пусть они подождут, я вернусь, я приду, дайте мне подышать синевой. Лягушонка на мокрой ладони держать и беседовать с мудрой совой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой. Слышать каждый свой шаг и не надо мешать, дайте мне подышать синевой.
0: Издательский дом «За рулем» и радиостанция «Калина Красная» представляют автомобильную программу «За рулем». Ведущий Никита Гудков.
2: Автомобили в кино. Агент 007 Джеймс Бонд у нас ассоциируется прежде всего с Астон Мартинами, хотя каких только машин у него не было. Но, возможно, самый интересный его автомобиль на экраны так и не попал. О чем речь? Через 15 лет после смерти создателя Бонда, писателя Яна Флеминга, за перо взялся Джеймс Гарднер. И в первых трех романах, написанных с 1981 по 1985 годы, Джеймс Бонд пользовался Saab 900 Turbo в кузове трехдверный хэтчбек. Машина описана достаточно подробно, включая цвет. Он был серебристым, и поэтому звалась она «Silver Beast» — «Серебряный зверь». Saab 900, появившийся в 1979 году как эволюция модели 99, вошел в историю прежде всего развитием технологии турбонаддува. Он не был первым в мире автомобилем с турбонагнетателем, но шведские инженеры впервые сделали эту технологию массовой, надежной и дружелюбной для любого водителя. У Бонда, конечно, был именно Saab 900 Turbo с мотором базовой мощностью 143 силы, хотя были также версии с одним или двумя карбюраторами и впрыском топлива. В книге «Лицензия восстановлена» Гарднер пишет, что Бонд дооснащал Saab не у привычного Q, а на стороне и за свои деньги. Может быть, поэтому список доработок такой большой. Итак, к услугам агента 007 на борту были. Напомню, дело было в начале 80-х. Двигатель повышенной мощности, разгонявший Saab до 270 км в час. Система пожаротушения, проекционный дисплей, мобильный телефон, 4 форсунки, источавшие слезоточивый газ, салонный фильтр, защищавший от любых газов, кислородные маски под сиденьями, несколько скрытых бардачков, включая отделение для револьвера и автомата, очки ночного видения для езды без фар и, собственно, фары, дополнительные авиационные, спрятанные за решеткой радиатора, а также бронеостекление, шины, не боящиеся пуль, металлические бампера, дистанционный запуск и, конечно, система смены номерных знаков. Дальше по мелочи – кондиционер, круиз-контроль, крутая музыка. Saab даже построил настоящий автомобиль, полностью отвечавший данной спецификации. И говорят, он сохранился до наших дней. Единственное исключение – вместо слезоточивого газа выделялся просто темный дым. Но, увы, до съемок дело не дошло, и киношники предпочитали использовать ранние романы Яна Флеминга и эпизоды из них. Жаль, потому что это мог бы быть самый интересный в автомобильном плане эпизод Бондианы. С вами был Никита Гудков, журнал «За рулем».
0: Программа «За рулем» на радио «Калина Красная». еженедельно, по четвергам. Слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.
3: Реклама.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Калина Красная. Музыка русской души. Калина Красная.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Смерти нет, есть вечная, вечная жизнь. Только

0: Реклама.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
2: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
3: Если вы уедете, вы правы, поскольку не снискали, милый друг, ни доблести, ни почестей, ни славы из родины, ни материнских рук. Я знаю, вы талантливы от Бога, хоть это не отмечено страной. Какая ожидает вас дорога? Как странно вы расстанетесь со мной. Какая ожидает вас дорога? Как странно вы расстанетесь со мной. Полжизни — это много или мало? Для почести и славы, для молвы, что в юности судьба вам обещала, того уже давно не ждете вы. Давно покрылись пылью эти строки, которых потускнело волшебство. Давно прошли назначенные сроки.

0: А так и не случилось ничего.
1: Вы правы, ожидание бесполезно. И надо что-то делать, наконец. Оставить этот занавес железный в терновый перекованный венец. Я знаю, как смертельно вы устали. Прощайте, дай вам Бог иной земли. А если бы вы все-таки остались, ах, если бы вы все-таки смогли, а если бы вы все-таки остались, ах, если бы...
2: Калина Красная. Музыка русской души.
0: Между нами много

мне судьбы стать бы снова молодым, молодым. Да мешает только бы погляжу в твои глаза, мои глаза, да поглажу по плечу, надвигается гроза на глаза.

0: мужем. За плечами снова старый рюкзак, от тебя, как от грозы, ухожу.
1: Калина красная.
2: Пахнет банка жестяная перепревшим табаком. Назвала меня родная по приезду дураком. За бездарные гулянки, за кухонный кавардак, за окурки, что из банки, все не вытряхну никак. Пошумела, покричала, засучила.

делам и с рассветом укатила по неведомым делам. Целый день один кукую, без жены, без куражу, и на банку жестяную непрекаянно гляжу. В упорядоченном быте жизнь становится тюрьмой. Я ж не спутник на орбите, чтоб все время по прямой. Я ж в другом прописан мире, но

0: нужно покороче, мне привычнее через лес, мне не нужно покороче, мне привычнее через лес. Ладно, все, пора за дело, засучивши рукава, разлохмачиваю смело снова мысли и слова. Развожу бардак на кухне и не мучаюсь виной. Дорогая, мир не рухнет из-за банки жестяной. Не в хрусталь же класть окурки, да и нету хрусталя. Все мы, милые придурки, откровенно говоря, все мы бражники, блудницы на вселенском кутеже. Возвращайся из столицы, я соскучился уже. Возвращайся из столицы, я соскучился уже.
1: Музыка любимого кино на колене красной.

Лиза, и нам с тобой лететь, лететь, лететь. А как на самом деле там окажется, конечно, никому не разглядеть.

И время проходило хай-фай. Мы пели блюз Шанхай. Когда свет побед прошлых лет

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду. То трудяга поле колет, то ледовую гряду. То прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурман.

0: бакенбардами брюнет. Наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас. И мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас. Пайрам-пайрам, пайрам-пайрам. Но никто из них не видит в чудо-технику свою, что нетрезвый, как Овидий, я на палубе стою, что прогноз опровергая, штормы весело трубят, что печально, дорогая, жить на свете без тебя. Пайрам-пайрам.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
3: Ви, если счастье ушло и захлопнулась дверь, верь, верь в голубую страну на лазурной гряде, где

0: настежь каждая дверь. Верь, только верь. Нет, не верь. Нет, нет, не верь никогда в этот радужный бред. Нет, верь. Даже если беда скалит зубы, как зверь. Верь, верь. В плечи друга они и оплот и стена. Верь. В губы женщины той, что на свете одна. Верь. В небо вечную синюю верь. В то, что вырастет сын, верь. Только верь, только верь. Сколько бы ни было слез и разлук и потерь, верь. Ты, золотой фитилек посреди темноты, ты, верь. И пока тот огонь не угас, не остыл, верь. В легкость сложных задач, в силу истин простых, тех, что летят за тобой, называют любовь, вера, надежда. Любовь, вера, надежда, любовь, вера, надежда.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
1: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08 32-08-08

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И беспокойная правда, и легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Грубая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты,

сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев, дела.

везде обзывали дурными словами ее. Стервы ругали ее, и похуже, чем стервой. Мазали глиной, спустили дворового пса. Духу, чтоб не было на километр 101-й. Выселить, выслать за 24 часа. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну а сама пропилась, проспалась догола. Чистая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. А грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет.

0: временем восторжествует. Если проделает то же, что явная ложь, часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята. Глядь, а штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Музыка русской души, калина красная.
2: Меня учили в средней школе быть серьезным. Наука эта не пошла на пользу мне. Живу мечтою я, как будто мальчик звездный. И вот с гитарой на плече, без звона денег в кошельке, походкой легкою шагаю по весне. Да, я банкрот, да я банкрот, ну что ж такого? Как это право бестолково. За деньги можно все купить, за деньги можно все продать. Вот только как бы нам себя не потерять. Вот только как бы нам себя не потерять. Мы все родня в одной огромной колыбели. Как жаль, что руки вместо крыльев нам даны. Мы песню главную с тобой еще не спели. Дай руку, друг, услышь призывный сердце стук. Поверь, что все мы для полета рождены. Да я банкрот, ну что ж такого? Как это право бестолково. За деньги можно все купить, за деньги можно все продать. Вот только как бы нам себя не потерять. Вот только как бы нам себя не потерять. Пускай твердят мне, что пусты мои карманы. Идут, мол, годы, и пора солидным стать. Я лучше песнями расплачиваться стану, чем деньги радостно считать, учи детей своих летать, чтобы надежду на рубли не разменять. Да я банкрот, ну что ж такого? Как это право бестолково. На деньги можно все купить, за деньги можно все продать. Вот только как бы нам себя не потерять. Вот только как бы нам себя не потерять. Вы на меня? Конечно, смотрите с улыбкой. Чудак, без денег не сумеешь ты прожить. Конечно, правы вы, но было бы ошибкой людей на землю опустить, им правду горькую открыть, чтобы мечты такие хрупкие разобить. Да, я банкрот, да я банкрот, ну что ж такого, как это право? Это право бестолково. На деньги можно все купить, за деньги можно все продать. Вот только как бы нам себя не потерять. Вот только как бы нам себя не потерять. Вот только как бы нам себя не потерять.
3: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
4: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди сосланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил.

0: за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

теряется след. Прекрасны и дикие, как блики огня.

0: Валико, что она хочет? Ничего не хочет, танцует.
1: Любите ли вы кино так, как любим его мы?
2: Тогда вот, Кинопанорама.
3: На радио Калина Красная.
1: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
3: О забавных случаях на съемочной площадке.
2: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
3: О талантливых композиторах.
0: 5800 голландских кур ждут меня в Тбилиси. Что мне делать?
1: Все это по субботам и воскресеньям в 19:15.
4: Слышь, козел.
5: В каком смысле?
4: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
5: А, совесть. Совести нет.
1: Кинопанорама. Программа о нашем кино. На радио Калина Красная. Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: какие свели нас костры, размеренность жизни нарушив, но в сердце вошли две сестры, царапая взглядами душу. И как я такое терплю, лишившись ума и сознанья, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье, не знаю, когда отгорю, сорваться б в аферу любую, я старшей гостинцы дарю, а младшею просто любуюсь. И как я такое терплю, лишившись ума и сознанья, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье. Сомлею, когда мы одни, но в ритмах хмельного экстаза я вижу, что ведьмы они. К тому же еще и заразы. И как я такое терплю, лишившись ума и сознанья, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье. Сижу и вздыхаю, держись, но рад я творить, что попало, ведь кончилась пресная жизнь. Вот только бы горькой не стало. И как я такое терплю, лишившись ума и сознанья, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье, одну безнадежно люблю, другой назначаю свиданье. И как дурака не валяй, пора перестать их бояться, но нынче, братуха, гуляй. Я сестрами рад поменяться и рад, что такое терплю, лишившись ума и сознанья, и младшую я полюблю, а старшей назначу свиданье, и младшую я полюблю, а старшей назначу свиданье.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная» – музыка русской души.

Опять пора распутицы, ручьи вплетает в улицы, и паруса бумажные листает. И детвора сопливая, наивная, счастливая, эск...

одежду. В ручей дрожащий миленький пущу кораблик, беленький кораблик моей маленькой надежды. В ручей дрожащий миленький пущу кораблик, беленький кораблик моей маленькой надежды. Казалось бы, все сладится, и жизнь опять наладится, и позабудется пора худая. И хочется отчаянно помолодеть нечаянно, да годы на лады не попадают. А в памяти все крутится, та давняя распутица, и то, каким я был когда-то прежде. В ручей дрожащий миленький пускал кораблик, беленький кораблик моей маленькой надежды. В ручей дрожащий миленький пускал кораблик, беленький кораблик моей маленькой надежды.

Не спится ночью позднею и смотрит небо звездное через окно на чистую страницу. Луна висит, качается, стихи не получает.

было прежде, и жду свою распутицу, чтобы ручей по улице унес кораблик маленькой надежды. И жду свою распутицу, чтобы ручей по улице унес кораблик маленькой

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Калина Красная.
1: Так хочется напиться.
2: Так хочется?
1: Ага. Потом с врагом сразиться и поразить врага, чтоб лег он на дорожку и помер мелкий бес. Но только понарошку, ну а потом воскрес. Как хочется уехать.
2: Куда? Туда? Туда.
1: Но повторяет эхо: чудак, чудак, чудак, Америка и Польша, Китай и Гондурас, там наших нынче больше, чем ихних здесь у нас. Так хочется забыться, но шоп без наркоты, а то глядишь, жар птица, а приглядишься ты. Да нафиг эти глюки, конечно, я грешу, но вот такие штуки, ну, не переношу. Так хочется влюбиться.
2: Ты чё, совсем больной?
1: Да нет, как говорится, все тянет к ней одной.
2: И кто же эта стерва, по ком душа горит?
1: Я у нее был первый, она так говорит. Так хочется от Бога дождаться на земле, и чтобы денег много, и чтобы не рублей. Но жизнь твердит не гавкой, и вот воспрянешь лишь, все да разница мерзавкам, показывая шиш. Охота быть счастливым без стрессов и простуд, но на березы сливы и булки не растут. Ах, жизнь меня достала, как и нищий на перу. Но сколько б ни осталось, до капли доберу. Но сколько б ни осталось, до капли доберу.
0: На Калине Красной музыка любимого кино.
3: Но это для вас.

0: вот так. Она любит меня.
1: Радио «Калина Красная».

Я всю жизнь наперед вряд ли вспомнить смогу, но касательно тебя нет, поверь мне, секрета. Мы построим наш дом на речном берегу, и на этом берегу будет вечное лето. Будет в доме нашем все, что душа пожелает. Будут петь у нас в саду только райские птицы. Ты, пожалуй, скажешь мне, что, мол, так не бывает, а я скажу, бывает все, даже что и не снится. Забудь, забудь, забудь все, что звезды говорят о судьбе.

звала за собой и сводила с ума. А еще мы с тобой никогда не умрем, потому что умирать — это дело земное. Мы всю нашу любовь, ту, что здесь соберем, непременно заберем на прощание с собою. Если помнишь, мы себе в прошлый раз дали слово постараться отыскать в этой жизни друг друга. Я вернулся лишь за тем, чтоб найти тебя снова, потому что долго невыносимо.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Это очень простая наука. Не нужны и прицел, и расчет. Там, где люди не любят друг друга, на земле и трава не растет. Приправленный горькой разлукой, ах, как сладок отечество дым. Если люди не любят друг друга, очень просто стрелять по своим. И сменяет разруху разруха, ни к чему градить огород. Там, где люди не любят друг друга, а себя называют народ. Привязанный к срокам и датам, прихожу в Александровский сад. Я хочу поклониться солдатам, тем, что с неба на землю глядят. Потому и не будет нам спуску, что друг другу становимся злей. А солдат неизвестный был русский, и грузин, и казах, и еврей. Остаюсь вашим сыном и внуком, и детей будут так же учить. Если люди не любят друг друга, невозможно страну защитить. Легче быть перелетной пичугой, только я почему-то не смог. Там, где люди не любят друг друга, там уходит земля из-под ног.
0: Радио «Калина

назвали за собой ветра, что за окном переплелись. Мы засыпали, а с утра пришла война.

из соседей никого, а было пять. Подумай сам, от этой памяти войны нам отказаться нелегко. Почти полвека седины у наших мам.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Возьму я да поеду далеко вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда, хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

0: Восьмой я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя, где нет тебя.
1: Реклама.
2: Ко мне подруга в гости Веризина Лайф приезжала. Восхищалась нашими подъездами. Говорит, как столица.
3: Я поэтому и выбрала Веризина Лайф от строительной компании «Континент». Такое благоустройство дворов, такая красота в подъездах. Редко где встретишь. А теперь еще и квартиры с отделкой White Box можно купить.
2: Звоните 77-99-44.
4: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш дом РФ. Подробности в офисе продаж.
5: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
6: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
1: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.
8: В нашем высокий процент алкоголя.

0: Снег, туман, не помеха.
1: Ихняя может переть и переть.
0: Но если ихним на наше наехать,
1: станет на ихнее больно смотреть.
2: Как приятно порой на минутку присесть и под чайник...
3: Калина Красная. Музыка русской души.
4: Сами слои рисуя светом, знак неба, светлячок.

Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

тобой чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не беру, и тут про таких

Пусть лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Ну что ты смеешься, а слезы в глазах? Теперь не вернешься ты прежним назад. Друзья отвернутся, изменит жена. Беда никогда не

0: лучах желаний несешься с горы, а ночью стучат и стучат топоры. А ты все смеешься, гроза не гроза, над тем, что себя ни за что наказал. А наши, качаясь, уйдут корабли, никто им прощаясь не машет земли. От яркого солнца не видно низги, от длинной дороги не слышны шаги. Но ты понимаешь, что надо идти, и меньше смеяться, и меньше грустить. Так что ж ты смеешься, гроза не гроза? Зачем это все? Я тебе рассказал. Мне горе не горе, вина не вина, а просто беда не приходит одна.
1: Люблю я рассвет.
2: Ежедневно на Калине Красной программы «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. Музыка любимого кино. На радио «Калина Красная». Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Калина Красная. Музыка русской души.

сигарет.

0: Калина красная.
1: На театральной площади немножко театрально стоял я, опершись плечом на оперный театр.

0: смеяться, чтобы руку мне пожать. А я стоял и бредил то славой, то стихами. Стихами или славой, ну как их не смешать? Роились в небе звезды, садились мне на плечи. Ах, только б не прожгли они мой импортный пиджак. Качаясь, плыли лица голубоватых женщин, стекали мне в ладони, а я сжимал кулак. А я дышал в полнеба, а я держал полмира. Гигант я или карлик, герой или пигмей. Носы, приплюснув к стеклам, уставились квартиры. Я стекла гладил пальцем, я был их всех добрей. Я прыгнул на подножку, пропел звонок трамвая. Я 3 копейки бросил, как бросил золотой. Качаются вагоны, кондукторша зевает, вожатый смотрит мимо. Домой, домой, домой. Качаются вагоны, кондукторша зевает, вожатый смотрит мимо. Домой, домой, домой.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

За окном день проступает, чтобы быть.

разбудит за окном. День проступает, чтобы быть. Я встану первым, дверь закрою и навсегда.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Громогрозные раскаты от заката до восхода. За грехи людские плата, непогода, непогода, ни ангина, ни простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

строчка за строчкой хочется не мешать. Он открывает форточку подышать. Он достает шампанское, колет лед. Ставит Шопена, смотрит в окно и ждет. Склянка с мимозой, рядом его портрет. Он себя видит гением, он поэт. Муза приходит к ужину при свечах, в новой немодной кофточке и в очках. Свечи Шопен шампанским волнуют кровь. Если смотреть сквозь пальцы, почти любовь. Если моргать почаще, мечта почти. Муза снимает кофточку и очки. Ночью всплывает строчка про быть и не быть. Срочно черкнуть в блокнотик, чтобы не забыть. Шарит в потемках тапочки, ищет свет. Гений, не гений, может, и впрямь поэт. Господи, что до тапочек, шарь и не шарь. Те же аптека, улица, ночь, фонарь. Время играет с гением в дурачках.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная» – музыка русской души.
2: Ночью костер ласково светится, звездный простор –

Станешь седым, как дым, но не изменишься. Любовь не поймет березкою тонкою, костер обойдет где-то сторонкою. Стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься? Станешь

живем, переживем, с этой ночевкою пережуем, пережуем, все втихомолку мы, стелится дым, дым, дым, куда теперь денешься, станешь дымка.

0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Милый друг, нежный друг, верный друг,

тебя про отраду мою. Пусть та песня подольше продлится, сколько нежных и ласковых слов приберег я от неги сгорая. Ты ромашка моя средь лугов, ты березка моя золотая.

нас не будет, останутся людям. Нас встречали Нью-Йорк и Париж, и Лос-Анджелес, и Сан-Франциско. Нас Одесса встречала на бис. Всем друзьям мы поклонимся низко. Милый

скажи-ка мне, куда свой путь ты держишь, путник? Куда ведет тебя звезда, летящий мимо спутник? Кто скажет нам уверенно, где радость, а где горе? Милее море с берега, милее берег с моря. Вдали от гавани грустны и вахты, и попойки. Земные будут сниться сны тебе на узкой койке.

суше годик поживи, с ума сойдешь от скуки. Не испытать тебе любви, не испытав разлуки.

Сколько душу ни трави, не вытравишь несчастья. Враждуют в сердце две любви, и сердце рвут на части.

опять ревун кричит во мгле, и видимость плохая. Ты от земли плывешь к земле, скучая и вздыхая.

0: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
1: Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так подумать.

костре, и ты найдешь свой жаркий уголек. Здесь перед музой меркнет все, и должности, и звания. Здесь даже не кривя

0: наши песни так и не кончаются, а наши песни так и не кончаются, а наши песни так и не кончаются.
1: Реклама.
2: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
3: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
1: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Наши предки, люди темные и грубые, кулаками друг на дружку помахав, вдруг увидели громадное и круглое, пролетел всем загадку загадав. А в спорах, догадках, дебатах вменяют тарелкам вину, утечку энергии в Штатах и горькую нашу слюну. Ой, вон блюдц пролетел над Флоренцией, и святая инквизиция под страх очень бойко продавала индульгенции, очень шибко жгла ученых на кострах. А в спорах, догадках, дебатах

мне так отчетливо видана тоска в очах ее запавших, тоска в очах ее запавших и губ запекшихся краях.

лишь снится мне воль от подозрений и брани, но всякий раз нещадно ранее.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Мне в жизнь пути весенние вплетаются, как ленточки, заботливо рассеянной рукою в косу девочки. Все сумерки до сумерки, пора бы быть и вечеру. Стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи вам. Растеряна и ласково гляжу на зори дальние, и хочется участвовать в рассветах созидании. А кто-то скажет с завистью, мол, ехал за туманами, а сам, наверное, явится с набитыми карманами.

за закатами, за тем, чтоб перед ласкою я не был виноватым бы. И впрямь пора заканчивать, да что-то вот не хочется, и до сих пор заманчивать.

0: стою с дорожной сумкою и говорю: до встречи, до встречи вам.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

Пройдет прелесть тепла, новые дни, как тот. Те же ручьи, те же дома.

0: История. Большая и маленькая. Громкие события, удивительные открытия и люди, изменившие жизнь поколений. Котелок истории. Слушайте во вторник и четверг на радио «Калина Красная». Ведущий Лев Варнак.
1: Реклама.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в трейдинг и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души. «Калина Красная». Музыка русской души.
11: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений

0: Реклама.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
2: Мы недавно в столице закатов были, там такие виды.
3: А мы скоро будем наслаждаться роскошными видами из собственной квартиры.
2: Как?
3: Купили квартиру с видом на закаты в новом доме смарт-квартала Веризина Лайф. Там так красиво, живописно, такая панорама. Приглашу посмотреть.
4: Лучше станем соседями.
3: Тогда звони 77-99-44.
5: Застройщик ООО «СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности в отделе продаж.
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32 08 08. 32 08 08.

Но здесь я проснулся, мой ангел вернулся, спросил, залетев в жилье: теперь-то ты понял, что здесь на земле твое. Мое твердо стоять на своем,

0: Я чувствую, это мое. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть. Долго молчать, но сегодня вам все-таки спеть.
1: На радио «Калина Красная» Вова Чо Морали. В Петербурге светло.

просто, а сложно, плохом и хорошем. В сущности, ты лишь себе всегда должен. Но ты часть мира, большого пространства, в котором, чтобы сделать что-то хорошее, нужно постараться. Всегда есть те, кому нужно помочь. Немного света, и в день превращается ночь. Немного любви, и в чьих-то глазах исчезают боль и страх.

0: На Калине Красной музыка любимого кино.
1: Особенный случай композиции с запутанной родословной. Я говорю сейчас о песне «Постой, паровоз», которая завоевала огромную популярность после кинокомедии Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика, фильма 1964 года. Специалисты сходятся во мнении, что это переделка дореволюционной солдатской песни «Вот тронулся поезд в далекую сторонку». Любопытно, что на авторство текста песни, которая прозвучала в кино, есть претендент. Некоторые источники называют Николая Ивановского, осветителя, работника киностудии «Ленфильм». Во время войны ребенком Коля был эвакуирован отдельно от матери, отправлен в интернат, затем в детскую колонию, оттуда отбыл на зону. Там-то он якобы и сочинил «Постой, паровоз». Однако актер Юрий Никулин, принимавший участие в съемках «Операции И», рассказывал немного другую историю. Что, мол, песню «Блудного сына» он слышал на фронте, записал в свой альбом и предложил режиссеру Леониду Гайдаю. В исполнении Юрия Никулина мы эту песню и полюбили. И замечательный актер Георгий Вицин, его партнер в кадре, тоже ее там поет, конечно. Итак, «Постой, паровоз» из кинофильма «Операция И» и другие приключения Шурика.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, офонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренируйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста. Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

Над подъездом половинка луны усмехается разбитым стеклом. Скоро я к тебе приду, только ты. Ты пока еще не знаешь о том,

0: Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день.
1: Калина Красная.
2: Я вас не стану жалеть. Нет, капитан, это глупо. Ваша нелепая смерть с жизнью расплатится скупо. Поздно кричать и браниться, что за истерика вдруг? Блажь вам пришла застрелиться. Бросьте позерство, мой друг. Лучше вспомните люстры.

в старость могла люстры старинного зала. В вальсе кружатся глаза. Зря танцевали мы мало. Зря, милый друг,

Прости, что тебя называй любимой, прости, что тебя я зову дорогой, прости, что твое, повторяю я имя, прости, что однажды простился с тобой. Дождь за окном и печаль злая,

Ольга. Прости, что тебя называю любимым. Прости, что тебя я зову дорогой. Прости, что твое повторяю я имя. Прости, что однажды простился с тобой.

0: Калина красная.
1: Окрестность, пригород, как этот город зовется? И дальше уедем, и пыль за спиною завьется. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город? Но что же там дальше? У нас опускаются руки. Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город встающий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. Над этой дорогой трубили походные трубы. К небритым щекам прикасались горячие губы. Те губы остыли, те трубы давно отрубили. Зачем нам те годы, в которых мы молоды были? Но снова душа захолонет, а сердце забьется. Вон купол и звонница, как эта площадь зовется. Вон церковь и площадь, и улочка, это не та ли? Не эти ли клёны над нами тогда облетали? Но сад затерялся среди колоколен и башен. Но дом перестроен, а старый фасад перекрашен. И тех уже нет, а иных мы и сами забыли. Лишь память клубится над ними, как облачко пыли. Зачем мы стремимся туда, как паломники в Мекку? Зачем мы пытаемся дважды войти в эту реку? Мы с прошлым простились, и незачем больше прощаться. Нельзя возвращаться на круги, нельзя возвращаться. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод. Окрестности, пригород, город, как звать этот город? Зачем нам тот город, встающий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молоды были.

0: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.
1: Ветер гонит облака, дождь в окно стучится. Спят деревья, спят дома,

как в стакан воды ресница. И залгавшись на корню, никого я не виню, никого я не

Осень – это тихий приют, где душа о прошлом поет. Вот так, похоже, птицы поют, ни стихов не зная.

размывающийся след. До тебя далеко, как и до весны, значит, еще долго будут сниться эти сны. Желтая полоска пляжа с высоты холмов змейкой вьется вдоль зеленых

собираться у костра, где гитара спать не даст до самого утра. Свидимся не скоро.

снова позвоню. Было очень просто, все у нас с тобой. Крымский полуостров, ласковый прибой. Языком соленым слижет море на песке. Наши имена и счастье вновь на волоске. Под залог оставил добровольно я.

звездном небе яркой точкой горит. Все пройдет, родная, даже боль в груди.

сердцу хватит солнца и тепла. Было очень просто, все у нас с тобой. Крымский полуостров, ласковый прибой. Языком соленым слежет море на песке наши имена и счастье вновь на волоске.

0: Музыкальное цифровое шоу «Высоцкий высота» представляет песню Владимира Семеновича «Баллада об уходе в рай» в новой аранжировке.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, и все отпечатки контрабанды не берем. Как херувин стерилен ты, а класс второй не выше класс, зато с бельем.

поспать вдвоем. Дал кое-что мы здесь успеем натворить, подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить, уйдут как пыль в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках, не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках.

лежишь, миряга, принимаешь вечный кайф. И нет забот, и нет вины. Ты, молодчина, это место отыскал. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вонерах, где побежден гонконгский гриф. На всем готовь

А если там и вправду Бог, и все же вспомни, передай

0: Издательский дом «За рулем» и радиостанция «Калина Красная» представляют автомобильную программу «За рулем». Ведущий Никита Гудков.
1: Автомобили в кино. Агент 007 Джеймс Бонд у нас ассоциируется прежде всего с Астон Мартинами, хотя каких только машин у него не было. Но, возможно, самый интересный его автомобиль на экраны так и не попал. О чем речь? Через 15 лет после смерти создателя Бонда, писателя Яна Флеминга, за перо взялся Джеймс Гарднер. И в первых трех романах, написанных с 1981 по 1985 годы, Джеймс Бонд пользовался Saab 900 Turbo в кузове трехдверный хэтчбек. Машина описана достаточно подробно, включая цвет. Он был серебристым, и поэтому звалась она Silver Beast – «Серебряный зверь». Saab 900, появившийся в 1979 году как эволюция модели 99, вошел в историю прежде всего развитием технологии турбонаддува. Он не был первым в мире автомобилем с турбонагнетателем, но шведские инженеры впервые сделали эту технологию массовой, надежной и дружелюбной для любого водителя. У Бонда, конечно, был именно Saab 900 Turbo с мотором базовой мощностью 143 силы, хотя были также версии с одним или двумя карбюраторами и впрыском топлива. В книге «Лицензия восстановлена» Гарднер пишет, что Бонд дооснащал Saab не у привычного Q, а на стороне и за свои деньги. Может быть, поэтому список доработок такой большой. Итак, к услугам агента 007 на борту были, напомню, дело было в начале 80-х. Двигатель повышенной мощности, разгонявший Saab до 270 км в час, система пожаротушения, проекционный дисплей, мобильный телефон, 4 форсунки, источавшие слезоточивый газ, салонный фильтр, защищавший от любых газов, кислородные маски под сиденьями, несколько скрытых бардачков, включая отделение для револьвера и автомата, очки ночного видения для езды без фар и, собственно, фары, дополнительные авиационные, спрятанные за решеткой радиатора, а также бронеостекление, шины, не боящиеся пуль, металлические бампера, дистанционный запуск и, конечно, система смены номерных знаков. Дальше по мелочи. Кондиционер, круиз-контроль, крутая музыка. Saab даже построил настоящий автомобиль, полностью отвечавший данной спецификации. И говорят, он сохранился до наших дней. Единственное исключение – вместо слезоточивого газа выделялся просто темный дым. Но, увы, до съемок дело не дошло, и киношники предпочитали использовать ранние романы Яна Флеминга и эпизоды из них. Жаль, потому что это мог бы быть самый интересный в автомобильном плане эпизод Бондианы. С вами был Никита Гудков, журнал «За рулем».
0: Программа «За рулем» на радио «Калина Красная». Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00.
2: Реклама.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Калина Красная. Музыка русской души.
5: Золотой фонд советской песни на радио «Калина Красная».

Еще льется мой свет. Может, все это не так, если кругом майский снег.

держит сегодня ответ. Парень шальной головой, ой, не для тебя, милый свет. Может, все это не так, если кругом майский снег. Слушайся в сердце мое,

речь телефонных звонков кажется внешне скупой, смысл недосказанных слов вновь на удивление простой. Значит, все было не так, просто лежал майский снег. Вслушайся в сердце свое, маленький мой человек, майский снег не в укор.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
3: Записывайтесь на прием в клинику Нева номера 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы радио «Калина Красная» во Владимире. 32-08-08. 32-08-08.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет,

Да, губит людей не пиво, губит людей вода. Чтобы вам стало ясно, зря нам не спорить, чтоб вспомните про ужасный, про мир.

Губит людей не пиво, губит людей вода. Скажем, в работе нашей, друг незабвенный мой, пиво всего однажды взял и развел водой.

0: нынче ветрено, и волны с перехлёстом, скоро осень, все изменится вокруг. Смена красок этих трогательный поступ, чем на это перемен у подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела, не объять и невозможно ни измена. Посылаю тебе поступ эти книги, как в столице мягкой стель. Спать не жестко, как там Цезарь, чем он занят. Все интриги, вероятно, обжорство. Я сижу в своем саду, горит светильник. Ни подруг, ни прислуги, ни знакомых. Вместо слабых мира этого и сильных, лишь согласное гуденье насекомых. Пусть и вправду постум курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя, если выпало в империи родиться. Лучше жить в глухой провинции у моря и от Цезаря подальше, от вьюги. Лебезей не нужно трусить, торопиться. Говоришь, что все наместники ворюги, но ворюга мне милей, чем кровопийца. Вот и прожили больше половины, как сказал мне старый раб перед таверной. Мы, оглядываясь, видим лишь руины. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. Приезжай, попьем вина, закусим хлебом или сливом. Расскажешь мне известия, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Скоро посту, друг твой любящий сложение, долг свой давний вычитанию заплатит. Забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гитер под городскую нашу стену. Дай им цену, за которую любили, чтоб за ту же и оплакивали цену. Зелень лавра, доходящая до дрожи, понт шумит за черной изгородью пини. Стул покинутый, оставленная ложа на рассохшейся скамейке старшей Плини.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Спасибо.
1: Калина Красная.
2: На безжизненных просторах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных поездах. И когда лечу по небу,

мудрецы. Почитай, 4 года снились. В нем такие бродють напряжения.

Это снега по болотам, по речной синеве. Мы идем, как пехота, та же соль на спине. Правда, мы не на фронте, только это не ты. И о нашей работе с кем-то спорит тротил.

один подъем. Дороги не бывало, где мы с тобой идем. А здесь за перевалом еще один подъем. Дороги не бывало, где мы с тобой идем. Над палатками ветер, над палатками дождь. Над палатками вечер, фиолетовым дом. А усталость качает, застилает.

0: где мы с тобой идем. А здесь за перевалом еще один подъем. Дороги не бывало, но мы с тобой пройдем.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».

свесится дождь, и качнутся ветра, лист упадет, как письмо человеку, и перелетная крикнет: пора, пора.

с утра и не вернуть уходящего лета, как не вернуть уже прожитых дней.

в тучах заплутала с утра. За сентябрем, за недолгой рекою, домик в тайге и последняя ночь. Можно еще дотянуться

одной, возвращаюсь с другой. Мне нужно расстаться с тобою скорее. Мне нужно избавиться, чтобы стать ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять,

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: На сентиментальном боксере. Удар, удар, еще удар. Опять удар, и вот Борис Буткеев Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша. И жить хороша, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал ведь, отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь хороша. При счете 7 я все лежу, рыдают землячки. Встаю, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша. И жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть беде. Ведь бокс не драг, это спорт, отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три, и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша.

музыкой шумна. Тверским богата и хитровкою бедна. Крепка традициями, нравами, вольна, щедра на мысли и на вздорные слова. России матушки хмельная голова. Как не любить тебя, старинная Москва? Стройна церквями, переулками,

мальчика бесстрашна и права Москва Пожарского, Кутузова, Москва. Дворцы Морозовых, подполье –

стала местом для укрепов блиндажей. В покровительстве креста и полумесяца служат парни на защите рубежей. Крепко связаны любовью к малой родине, оберегом для бойцов родимый стан. Там, где самый вкусный чай с листом смородины, мед корот, кумыс,

спрашивают имени и отчества. За отечество стоят спиной к спине. В перерывах меж боев спасает творчество. Песни душу лечат даже на войне.

Для отважных нет преград, приняв за правило. Здесь мужское слово, словно монолит. Да и выбора им нечисть не оставила. Быть добру и правда

0: Настоящие герои по достоинствам. Закаленный сплав отваги боевой.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: Где-то огнями поздними город глядит в ночи. Где-то красивой осенью в душу печаль стучит. Где-то друзья в полголоса песни мои поют. И у костра, как водится, спирт под консервы пьют.

Курица спир под консервы пьет. Кто-то ночами смутными лечит себя стихом. Кто-то летит

знаком. Кто-то неразделенную делится с потолком, кто-то звезду зеленую прячет под каблуком. Где вы, мои счастливые молодости года? Где вы, мои

0: ближе Мурманск на севере. Я у тебя в плену. Где твой чудак рассеянный? Спросят мою жену. Ты же Мурманск на севере. Я у тебя в плену.
1: Ежедневно на Калине Красной программа «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. Музыка любимого кино. На радио «Калина Красная».
2: А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего.

Если б все были живы мы, ах, какая бы встреча была. Если б все были живы мы, а с чего бы казалось хандрить? Ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся.

0: Калина Красная.
1: А все-таки хочется жить, даже когда окончательно ясно, что созданные тобой миражи

все-таки хочется петь. Даже когда в сердце песням нет места, только не сдаться бы, только б успеть.

песня застрянет во рту. Хочется петь, даже если ты плачешь. Хочется, хочется петь. А все-таки хочется взять мир окружающий в долг под проценты и на ладонях держась изать спящих дыханье.

0: хочется взять, невозможно иначе, хочется, хочется взять. Хочется, хочется петь. Хочется, хочется жить.
1: Мы оставляли города, в которых выросли и жили, учились дружбе и любили, но память вновь звала туда, где гулкий лестничный пролет хранит наш смех и наши песни, и помнит, что мы были вместе, и наших новых песен ждет, дом наших новых песен ждет. Нам дорог был панельный быт, дворов нехитрое убранство, и наше песенное братство, что столько лет наш дом хранит. В нем дети быстро подросли, им тоже грезится дорога с веселым пафосом и строго. Прощаясь с ними, объясни им по-простому, объясни,

Пусть труден путь и путь далек, цель покоряется упрямым. И если помнишь дом и маму, тебя хранит крылатый Бог. И если веришь в чудеса, и если добр к зверю и людям, тебе открыты небеса, и мир с тобою щедрым будет. Пусть будут добрыми года, куда бы нас не заносило, найдутся повод, день и силы вернуться в наши города. И мы поймем, давно пора к тому, что сердце сохранило, к тому, что дорого и мило ребятам нашего двора, ребятам нашего двора. И мы поймем, давно пора к тому, что сердце сохранило, к тому, что

0: Калина Красная.
1: Мне сказала радость моя, выбирай рюкзак или я. Разве это жизнь, посуди, хоть разок со мной посиди. Да где там у тебя же куча забот? Нет ни выходных, ни суббот, нет ни оперет, ни кино. Что ни день одно и одно, две замученных ноги, а на них ни сапоги и ни модные штиблеты, просто стоптанные кеды. Ведь турист он, брат улитки, на спине его пожитки и палатка за спиной. Для туриста дом родной. Я, конечно, сник головой и ушел в поход сам не свой. До сих пор смеются друзья. Ох, и надежурил им я, беднягам я компот два раза солил, а лапшу водой не залил. Но зато, вернувшись домой, я сказал моей дорогой, пусть устали две ноги, пусть на них ни сапоги и не модные штиблеты, просто стоптанные кеды. И пускай я, брат улитки, на спине мои пожитки и палатка за спиной. Но пойдем в поход со мной, покажу тебе сто чудес, как растет сосна до небес, как шмели выходят в полет, как над миром солнце встает жар птицей. Ну а если после всего так и не поймешь ничего, в общем, мы теперь с ней вдвоем.

0: на спине, у нас пожитки и палатка за спиной. Нам с подругой дом родной.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Первая славянская золотыми буквами

нами пройдено, сколько нами прожито. Радости победные, горести утрачены.

0: очень неловко. Хуже на свете нет положения, чем человеку сесть без движения.
1: Ох ты, скучно и сыро, ох ты!

вселенная мала, как мышиный зуб. В ней купол, люстры, шорох, стены, полов, скрип.

слегка подтаявшей лыжне. Подрезал склоны вслед за мной, сорвался в пропасть мокрый снег. А вам, стоящим там внизу, был до безумия смешон. За мной летящий снежный ком, как будто это был снежок. Промчался мимо скальный сброс, мне бросив под ноги карниз. Меня на крыльях ветер нес, судьбе навстречу словом вниз. А вы стояли в стороне, неудивлением дыша, слепую ненависть ко мне, слепив тяжелый снежный шар. Ком катился и катился, надо мной буран клубился, как он ждал, чтоб я разбился, как он этого хотел. Я вам кричал на виражах, не в силах что-то уяснить. Хотел по лезвию ножа предупредить, предотвратить. Но вас, играющих со мной, не растревожил и на миг мой. Все пока еще живой, но до тоски надсадный крик. А я летел и понимал, что с каждым метром ком растет. Перед моим лицом стена, а за спиной грохочет лед. Но вам, спустившихся с вершин, чтоб все получше рассмотреть, не надо было так спешить. Я ненавижу слово смерть. Ком катился и катился, надо мной туман стелился, как он ждал, чтоб я смирился, как он это.

и я упал, не чуя ног, не различая сердце стук, но сотню метров, сколько смог, мне отыграл мой верный друг. А всем желающим на нет то расстояние свести, скажу, хватило бы и двух, но он хотел меня спасти. Он ждал меня у этих гор, он верил, я сюда вернусь, его за плечи обниму и виновато улыбнусь. Но разъяренный снежный зверь был пущен по моим следам, с петель сорвала вашу дверь, за мной пришедшая беда. Ком катился и катился и в лавину превратился, ледяной рекой разлился, все сметая на бегу. Как мы рано посидели, вы же этого хотели. Я стою среди метели, чуть живое все в снегу. Как мы рано посидели, вы же этого хотели. Я стою среди метели, чуть живое.

0: Заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Напиши пару строк, чтобы пелись они, как осанна.

живут у нашей Дуси. Осторожно приоткрою и стартером постартую, и подсосом подсосу, и на

свои, и откроется пред нами мир огромный и прекрасный, совершенно безопасный до ближайшего ГАИ. Мы поедем, мы помчимся с жестяным неровным стуком, ты щекой к плечу прижмешься и нашепчешь мне маршрут. И блондинка у дороги загрустив, опустит руку, справедливо.

0: покажет, что мы делали вчера. Для того и существуют бесконтактные трамблеры, чтоб никто не догадался, между чем и чем искра.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова.

не сходить ли мне туда? Да-да-да. Лето, все хулиганы при костятах, у них, наверное, вендетта.

0: На радио «Калина Красная» Женя Любич. «Я хотела написать песню».
1: Я хотела написать песню из того, что за окном шумно, но вместо дождя белый снег. Вместо почты на мое имя неожиданно пришло утро, и я сочиню

0: из того, что за окном было, но вместо дождя белый снег идет.
1: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Лошадей 20 000 в машины зажаты, и хрипят табуны, стервенея внизу. На глазах от натуги худеют канаты, и себя на причал —

помогать, капитан, чуть улыбаясь, бросил тихо: молодцы, от земли освобождаясь, нелегко рубить концы. Переход 20 дней, рассыхаются шлюпки.

улыбаясь, бросил тихо: молодцы, тем, кто с жизнью расставаясь, не хотел рубить концы. И опять будут Фиджи и порт Кюрасао.

0: отойдите и прокрутите запись мою через самый большой усилитель. Я про вас на Таити спою, скажет мастер, улыбаясь. Мне и песни молодцы. Так на суше оставаясь, я везде креплю концы. И опять продвигается, словно на ринге по воде, осторожная тень корабля. В напряжении матросы ослаблены шпринги, руль полборта налево, и в прошлом земля.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
2: «Калина Красная». Музыка русской души.
3: Я повстречала его весною. Он был художник, почти известный. Мы целовались с ним под сосною. Ну и он женился, поскольку честный. Он пил немного, он был не грубым. Такое счастье, девки, лишь раз бывает. Одно смущало: почистит зубы и вечно тюбик не

говорит: «Второстепенно, скажите, девки, ну разве можно любить и гадить одновременно?» И я с досады ушла к соседу, ведь у соседа вставная челюсть, на полке тюбик от бленда меду лежит закрытый. Какая прелесть!

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Дверь открыта, что стоишь под дождем. Плащ он снял, оставил посох в углу. И предчувствие неясным пятном потекло, оставив след на полу. Он ладони к огню протянул и печально, негромко сказал: «Я устал, я у тебя отдохну. Я недолго, не глядя в глаза. Ты откуда идешь? От беды. А куда идешь, где нету ее? Дал я хлеба, принес я воды. Только вздрогнуло вдруг сердце мое. И удачен твой путь. Иногда я входил в счастливый дом, но поверь, за моею спиною беда. Незаметно входила в ту дверь. Что ж ты раньше это мне не сказал? Я бы дверь не открыл, замолчи. Плащ одел, лицо закрыл, посох взял, и исчез он в непроглядной ночи».
0: История. Большая и маленькая. Громкие события. Удивительные открытия. И люди, изменившие жизнь поколений. Котелок истории. Слушайте во вторник и четверг на радио «Калина Красная». Ведущий Лев Варнак.

с верхушки снять особенно крупный фрукт. Как высоко надо мной и жердью шаталось то, что считалось твердью, и, расшатавшись, било в колокола. А под пятой, то есть очень близко, земля, имевшая форму диска, напротив, очень ровно себя вела. В провалах память, но и в провалах я различаю мазут на шпалах, одноколейный пригородный разъезд. Рябину слева меж ив тщедушных, ложбину справа и нас, идущих вдоль полотна в раскачку на норд-норд-вест. Легкие подошвы, среда нейтральна, с произношением все нормально, за внешний вид хоть завтра же к орденам. В карманах ветер, в очах отвага, нас очень много и вся ватага, не торопясь, идет по своим делам. В ту пору, часто закрыв учебник, я от амбиций моих ущербных провозглашал решенным вопрос любой и заключал, что двойного смысла иметь не могут слова и числа, и пребывал отчаянно горд собой. Но проходила неделя, две ли, слова смещались куда хотели, как Айбе, сидевший на трубе. И числа вновь обретали сложность, и сознавал я свою ничтожность, и изнывал.

ты потом вколотить бы свою. Кто мы теперь, я примерно знаю. Мне вот о чем скажи, собеседник, ты. Скажи, разумник, поняв дельфинов, освоив эпос угрюмых финнов, передовых наслушавшись Далай-лам. Кто были те, что по шпалам липким, до сей поры эшелоном гибким, не торопясь идут по своим делам?

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Месяц кончился, калека, и рукой подать до лета. Оптимист не верит в это, пессимист само собой. От ночлега до ночлега день длинней, поярче вега, но лежат еще три снега, черный, серый, голубой, подножки именем весны, одежки зимние тесны. Синоптики растерянные, у погодных карт трудны последствия зимы, и сокрушаются умы. А на календаре представьте март, март, март. Виноват ли дворник нервный, что с лопатой он фанерной? У прохожих шаг неверный, весь в кавернах лед рябой. За враг везет телега, брак плакатного разбега, прах нетающего снега, черный, серый и голубой подножки именем весны, одежки зимние тесны. Синоптики растерянные, у погодных карт трудные последствия зимы, и сокрушаются умы. А на календаре представьте март, март, март. По вчерашнему киркою время, граждане, такое, ты гарнист, лиши покоя водосточной трубой. Над притихшей державой грянь зарю на жесть ржавой, за горю это лед лежалый, черный, серый, голубой. Подножки именем весны, одежки зимние тесны. Синоптики растерянные, у погодных карт трудны последствия зимы, и закрушаются умы. А на календаре представьте март, март, март, март, март, март, март, март, март, март.
0: Вы слушаете радио «Калина Красная». «Калина Красная». Музыка русской души.

0: музыка любимого кино на Калине Красной.
1: Представь себе весь этот мир, огромный весь, таким, какой он есть, на самом деле есть, с полями, птицами, цветами и людьми. Но без любви, ты представляешь, без любви есть океаны, облака и города. Лишь о любви

что чокнутый, что влюбленный, это для медицины одно и то же. А вот радикулит и пневмонию по выбору мы после этой ночки получить сможем. Представь себе весь

ни тяжба и учет. Нас налоговая служба этим летом не найдет. Нас налоговая служба этим летом не найдет.

0: Военная служба этим летом не найдет.
1: Радио «Калина Красная» для ценителей хорошей авторской песни. Скачивайте приложение «Калина Красная» для iOS и Android на свой телефон. «Калина Красная» всегда рядом.

0: портрет накину на плечи, валы винкердита соль. Но время эти раны не лечит, а память сыплет белую соль.
1: Кажется, ребята, пора нам что-то нужно срочно решить.
2: Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить. Мне наплевать, где края моей раны, рану все равно не зашить.
3: Калина красная.
4: Не береги мне душу, песня, не дай заплакать на виду. Я донесу до места крест свой, вот только дух переведу. Бывает так, хоть это странно, ведь я из тех, кто всех смешит. Душа болит, саднит, как рана, хотя и нет ее души. Когда часов застынут гири, когда придет последний сон, никто не исчезает в мире. Останусь зрим я и весом, как будто вышел на минутку и снова в двери постучу, ведь я еще не кончил шутку. Вот-вот вернусь и дошучу. Я донесу до места крест свой, уйду дымком под небеса. Пусть не меня, пусть вспомнят песни, что я когда-то написал. Ну а к тебе приду порою, забыв про миф небытия. И если ветер дверь раскроет, так то не ветер. Это я.
5: Калина красная.
6: Когда последний раз я разговаривал с луной у скального хребта под пологом ночи, и млечная река струила звезды надо мной. Мне было хорошо без видимых причин, и млечная река струила звезды надо мной. Мне было хорошо без видимых причин. Когда последний раз я разговаривал с рекой, прозрачной от небес

0: заплакать был готов без видимых причин. 7 дней тому назад там было хорошо, и я заплакать был готов без видимых причин. 7 дней тому назад.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Оставь свою печаль до будущей весны. Ты видишь, улетают самолеты. Гремит ночной полет по просекам лесным. Ночной полет — не время для полетов. Ни мартовские льды, ни вечная жара, ни обелиски под звездой жестяной не оборвут следы к пылающим кострам, к непройденным вершинам безымянным. Мы бросили к чертям пшеничные хлева, сменили на махорку сигареты. Выходит, что у нас попутная судьба, один рассвет ладонями согретый. Ни мартовские льды, ни вечная жара, ни обелиски под звездой жестяной не оборвут следы к пылающим кострам, к непройденным вершинам безымянным. Таятся в облаках неспелые дожди, и рано подводить еще итоги. У этих облаков метели впереди, да и у нас дороги до дороги. Ни мартовские льды, ни вечная жара, ни обелиски под звездой жестяной не оборвут следы к пылающим кострам, к непройденным вершинам безымянным.
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: «Калина Красная» – музыка русской души.
4: И вблизи, и вдали, все вода да вода, плыв в чернах любых, но вздыхая о ком-то. Ах, питомцы земли, как мы рады, когда на локаторе вспыхнет мерцающий контур. Над крутыми волнами в ненастные дни и в тропический штиль, и в полярном тумане нас своими огнями все манят они. Острова в океане, острова в океане, к ночи сменится ветер, наступит прилив. Мы вернемся на судно для вахт и авралов, пару сломанных веток с собой прихватив и стеклянный рисунок погибших кораллов. Не забудем мы их, как случайный музей, как цветное кино на вчерашнем экране. Те места, где своих мы теряем друзей. Острова в океане, острова в океане, а за бортом темно, только россыпь огней на далеких хребтах, проплывающих мимо. Так ведется давно, с незапамятных дней, и останется так до скончания мира. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь. Между нами нельзя сократить расстояние, потому что, мой друг, мы ведь тоже с тобой. Острова в океане, острова в океане. Не спеши же мне вдруг говорить про любовь.

0: Калина Красная.
1: Вы до старости, мальчики, вы, девчонки, до зрелости, и дрожат ваши пальчики от отчаянной смелости. Возникаете веснами, растворяетесь к осени, став за лето вдруг взрослыми. Ни о чем вы не просите, ни о чем не забудете, никому не расскажете, что завязывать будете, молча сами развяжете. Мы до старости мальчики, в чем ошибка создателя? Стынут тонкие пальчики на ладонях предателей.
0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
2: Я глох от ударов ладоней, я слеп от улыбок певиц. Сколько лет я страдал от симфоний, потакал подражателем птиц. Сквозь меня

Сколько раз меня шептали про луну, кто-то весело орал про тишину, на пилядин играл, шею спиливал, а я усиливал, усиливал, усиливал. Все напрасно, чудес не бывает, я качаюсь, я еле стою, он бальзамом мне горечь влезает.

0: очень тесно лежали. Я штатив и еще микрофон. И они мне, смеясь, рассказали, как он рад был, что я заменен.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Ночью ароматною от судьбы в награду полюбилась мать моя.

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я найду по блеску глаз ту, которой нужен. Захочу я в первый раз стать не первым мужем. Мне затеет ворожить вдовушка Чавелла, в моем сердце ворошить.

и, волнуясь, пробегает под водою мой двойник. Люди даже днем не смотрят.

подставляет небу крыши, притворяясь, что не слышит. Танец капель на стекле,

0: освистывает дом.
1: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
2: А в тайге по утрам туман, дым твоих сигарет. Если хочешь сойти с ума, лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, знак рисуя, твердит вопрос: что же не так, не так, что же не удалось? А поезд длинный, смешной чудак, изгибаясь, твердит вопрос: что же не так, не так, что же не удалось? Заблудилась моя печаль между пихт и берез, и не действует по ночам расстоянья наркоз. Расставаясь, шептал пустяк: ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, рад стараться, твердит вопрос: что же не так, не так, что же не удалось? Ариэлем хотел лететь, ни любви, ни забот, или в горы, как Алитет, уходить каждый год. Вбей в колено тоску кулак, удержи от ненужных слез. Просто что-то не так, не так, что-то не удалось. Ах, поезд длинный, смешной чудак, как замучил меня вопрос: что же не так, не так, что же не удалось?
1: Вы слушаете радио «Калина Красная».
3: «Калина Красная». Музыка русской души.

подходит к краю крыши и машет с крыши, слышу «Гудбай, май бэби». И отрывает тело, и расправляет крылья, и улетает в небо. Маша летит по небу, каркает птица птицей храбрых, безумству вторя. Тут налетает как бы ветер, и как бы нашу Машу бросает в море. Бьется в испуге сердце между хвостом и клювом, между собой и долгом, между нельзя и надо. Маша

Маше дело в самом примере. Море всего лишь символ, Маша, всего лишь образ. Важно понять все это и позабыть сейчас же. Маша плывет, а как же плещется рыба рыбой, смотрится дура дуры. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать, Маша давно на суше. Маша находит руки и приставляет ноги, ноги встают и ходят. Но не одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят прямо к родному дому, к желтым, как сажа, стенам, к окнам, в желе

посадку почки. Маша не любит почки и презирает клизму, и ненавидит кашу. И обожает крыши Маша, подходит к краю крыши, и машет с крыши, и расправляет крылья, и улетает в небо Маша. Немного кризис каждым случиться может.

еженедельно, по четвергам. Слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00. Живой звук на радио «Калина Красная».

древней станице, при шахтах поселки, а где-то без имени стоят лесополки, комбаты, комбриги и просто герои уходят, уходят из нашего строя. В дивизиях, фронтах, отдельных бригадах уходят в полках и спецназа отрядах. Сегодня в Донбассе, как в том 41-м, стальная нить жизни в натянутых нервах, в разорванных в клочья, в истерзанных судьбах, в восторженных криках, победных и будних, когда слезы счастья и благодать Божья, когда закипает кровь от невозможья. Теряешь здесь друга, теряешь как брата, когда отдал все бы, да нет такой платы, когда слово братства святее святого, а счастье обнять ребенка родного.

Это русские парни чеканят ритмы славных побед. Вот взятый опорник, а еще сколько будет, сколько закатов у уставших орудий, сколько ночей за прошивкою дронов и часов ожидания на аэродромах, сметая укрепы своим подвигом ратным, дорога еще до конца непонятной. Вернуться в Херсон, Изюм и Гостомель, герои огромного сердца и железной воли облака. Расчертите для них небо молнией. Клин летящий, смотрись в этот наш мир.

0: Вы слушаете радио «Калина Красная».
1: «Калина Красная». Музыка русской души.
2: Отмелькала беда, будто кадры кино, в черно-белых разрывах фугасных, и в большом кинозале эпохи темно. И что дальше покажут, неясно. Разбивается луг.

Засыхает асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель. Все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит хроника стены театров. 20 лет, 30 лет, 40 лет нас кино возвращает обратно. Я не видел войны, я смотрел только фильм.

0: Я не видел войны, я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.
1: «Калина красная». Музыка русской души.

0: На колени красной музыка любимого кино.
1: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость! Эх, жизнь, моя жестянка! Да ну ее в болото! Живу я как поганка,

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: я как поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Радио «Калина».

0: Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство о регистрации номер ЛФС-77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет.
1: Сохнет дух, дряхлеет тело, дребезжит строка. Смерть — обыденное дело после сорока. Все короче путь пологий, все наглей вранье. И кружатся некрологи, слов

нет ее. Бог подаст краюшку хлеба, райский сад суля. На седьмом десятке небо ближе, чем земля. А уж после дней погрызки, где бы ни влачить,

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: В общем-то, в основном я песни сочинял на свои слова. То есть не в основном, а вообще на свои слова. И только единственную, пожалуй, песню я сочинил на слова другого поэта. Это Николая Гумилева «Жираф». Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, сравняться с которым осмелится только луна. Дробясь и качаясь на влаге пустынных озер, вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я помню веселые сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про таинственный сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере чат. Изысканный бродит жираф.
0: На радио «Калина Красная» группа «Наконечный». Одуванчики.

0: бы пришли, но что ж, беда невелика. Уходите, ни на грош вам не верю. Вы упрямы, вы похожи на быка. Не пущу вас на порог этой двери. Хохочу я и держусь за бока. Не хочу я, не пущу этой драмы. Вы упрямы, вы похожи на быка. Не ломайте мне оконной рамы. Это ваша-то судьба нелегка. Ни к чему мне ваша страсть и отвага. Вы упрямы, вы похожи на быка. Отойдите от меня на два шага. С поволокою глаза на века. Не топите, а вы сами не тоните. Вы упрямы, вы похожи на быка. Разожмите ваши руки, разожмите.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: И ты приди сюда, и в холод, и в жару, на высокую планету простаков. Розовеет к вечеру Дангузарон, Эльбрус пошит из красных облаков.

разыскать я в снегопаде не могу. И ты представь, что не лежит вдали Москва, и не создан до сих пор еще Коран. В мире есть два одиноких существа: человек и эта белая гора.

не могу. Но с вершины через скальные ножи ты посмотришь вниз, как с мачты корабля. Под ногами что-то плоское лежит и печально называется земля.

0: а где мелкая тропа? Разобрать я в снегопаде не могу.
1: Калина красная.

Когда от тоски природа меняет масть, и ветер на псах и птицах срывает злость, тогда зима открывает пошире пасть, и ты понимаешь, вот оно,

0: осень и на весну. Вы оба с ним не даете друг другу спать, все ищете и не можете отыскать.
1: И ты его упрекаешь, мол, так нельзя, и даже порой

глазах стирается судьба. Губами черными прошепчет: да будь проклята война. Опять дождь мин разносит землю, и опорники дрожат. И все в огне, и запах смерти. Здравствуй, братец, это ад.

Тяг косой к бою и держись. А смерть проходит по болотам, по полям да по лесам.

Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе. Щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе.

0: каждый выбирает для себя.
1: Еженедельно, по четвергам, слушайте на радио «Калина Красная» программу «Прочтение». Встречайте в нашей студии писателей, поэтов, критиков, издателей. Всех, кто причастен к созданию современной русской литературы. «Прочтение» для самой читающей аудитории в мире. Ведущая Лина Кусто. Четверг в 17:00. Реклама.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

слишком с окраин, что в жизни не строили планов. Поскольку свобода, как ветер, как воздух повсюду, она для шаров и для змеев и аэропланов. Из векселей старых записки сложи, не побрезгуй. Они теперь стоят не больше, чем хвостик крысиный. Пусти их по нитке бежать голубиною бездной, туда, где мечта надувает лоскут парусиной.

Чупчика, чупчик, кучерявый, эх, и да развивайся, чужик по ветру. Раньше чугубчика тебя любила, но

забыть я не могу. Па! Слип-ты, слип-ты. Зима-да-бара, я. Зима-да-бара, я. Зима-да-бара, я. Пройдет зима, настанет лето.

Сибиря, Сибиря, не здражу сам. Сибирь ведь тоже русская земля. Так вейса, да-да-да-за, чупа-чук, кучерявы, эх, и дорзывайся, да чупчик по ветру. Так вейса, да-вейсах, ух, ибицы, сивицы, ивицы.

Встретимся, свидимся, вспомнится. Бросишься, схлынет кровь от лица. Грусть в глазах надвое поделить.

серебре прядь волос у виска, сжалось сердце в комок, как в тисках, глаз озер берега сушит сеть, не могу в них без слез смотреть.

звезд маяки светятся, чтоб мы снова смогли встретиться. Отведу прядь со лба белую и шагну к

0: Музыка любимого кино на Калине Красной.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса, кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, офонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
0: На кошках.
1: Пожалуйста.

Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.

оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений,

0: под управлением любви.
1: Живой звук на радио «Калина Красная».
2: За какие такие заслуги каждый день мне дают свет? За какие такие заслуги я могу говорить да и нет? За какие такие заслуги я все время могу дышать? И за что мне дают жить? И что в ответ я могу дать? Может быть, мне заняться торгами, может быть, мне отдать деньгами, и тогда расплачусь

Принимая закат и рассвет, принимая и да, и нет. Может быть, перестать быть правым, может быть, перестать быть левым и просто чаще звонить.

И тогда я смогу, может быть, хоть немного отдать долгов. За какие такие заслуги каждый день мне дают свет.

0: могу дышать. Ни за что мне дают жить, и что в ответ я могу дать.
1: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В руках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки,

Это мы объявили дефолт. Нам играют живые Битлз и стареющий Эдриан Пол. Наши матери в шлемах и латах бьются в кровь о железную старость. Наши дети ругаются,

Разгрызем московские тайны по секретным веткам метро, не найдя подходящего слова и не зная других аккордов. Мы теряем друг друга снова в бесконечности.

0: Калина Красная.
1: Выйду за улицу, по лесу пройдусь, послушаю, как молятся солнышки за Русь.

Наши койки прикованы между торпед. По отсекам задраены люки. Рваный след, уходящий под воду хребет. И молчанья обед, и разлуки. Ниже некуда, от

водой. Видят те, у кого перископы в руках, что над нами известно нечасто. Здесь коррозия веры в винтах и в рулях.

водой. Задрожала обшивка, дробя миражи, оживают приборы канальи. Вот динамики патокой радостной лжи захлебнулись на главной.

им дверь открыта, но выхода нет. Гром грохочет, и тучи свинцовый кулак снова может повергнуть пучину, как под лодку всплывающий архипелаг. Стоит только придумать причину, сколько ж истины за кривотолками.

0: это наша забота теперь.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны.

Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет –

0: лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною?
1: Калина красная.
2: Друзья, мы живем на зеленой земле, пируем в ночах и сливаем в зале.

Науран, он жизнь свою истратил, много лет в горах его искал, и от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. И от этой жизни в результате он свой громкий голос потерял. Загрустил от этой он причины и промолвил с горечью в словах: «Я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах. Я теперь уж больше не мужчина, а всего лишь облако в штанах».

0: Спасибо.
1: Калина Красная. Музыка русской души.
2: Песенка о полярной авиации.

облачность, видимость ниже нуля. День полярный близится к концу. На столе в коптерке стынет ужин. Возвратился к

0: Весь Высоцкий на радио «Калина Красная».
1: Сквозь мрак и вечность решето, из зала страшного суда явилось то, не знаю что. Играйте душ, быть может он, умерший муж, несчастных жен, больных детей, больной отец, благих вестей, шальной конец. Вот это да, вот это да, спустился к нам, не знаем кто, как снег на голову с

я вкладе тишь, но в тишину без денег шиш. Мол, прошигну, как мышь, как вошь, но в тишину и прошмыгнешь. Вот это да, вот это да. Он повидал печальный край, по дупор так и лабуда, и он опять

0: да-да-да-да-да. Сквозь мрак и вечность решето из зала страшного суда явилось то, не знаю что, играйте душ. Быть может он умерший муж несчастных жен, больных детей, больной отец, благих вестей, шальной конец.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Весь Кукин на радио «Калина Красная».
1: Не надо, не надо, не думай об этом. Все, что тебя мучит, осталось вдали. Уходим, уходим, гонимые ветром, по гребням Памира, по крыше земли. Усталость спасет от ненужных сомнений, и холод поможет заботы забыть, и склонится, сдвинув морщинами тени серебряных гор утомленные лбы. Фантазия ветра уродует камень капризной судьбы, ненадежна рука, струна километров звенит под ногами, и горные реки взрезают века. А утром при первом же всплеске рассвета, когда открывает глаза красота, уходим, уходим, гонимые ветром, по пыльным дорогам, по снежным хребтам. Уходим, уходим, гонимые ветром, по пыльным дорогам, по снежным хребтам.
2: А ну-ка дайте станцевать приезжему человеку!
3: Лаура, Миндал!
4: Валико, что она хочет? Ничего не хочет, танцует.
0: Любите ли вы кино так, как любим его мы?
5: Тогда вот, «Кинопанорама»
6: на радио «Калина Красная».
0: Ведущие Юлия Катаева и Александр Деточкин расскажут о том, как создавались знаменитые отечественные киноленты.
6: О забавных случаях на съемочной площадке.
5: О судьбах легендарных режиссеров, актеров.
6: О талантливых композиторах.
4: 5800 голландских кур ждут меня в Тбилиси, что мне делать?
0: Все это по субботам и воскресеньям в 19:15.
7: Слышишь, козел?
8: В каком смысле?
7: А в том смысле, у тебя совесть вообще есть?
8: А, совесть. Совести нету.
0: Кинопанорама. Программа о нашем кино. На радио «Калина Красная».
9: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: «Калина Красная». Музыка русской души. «Калина Красная».

Я тебя не оставлю, мы выпьем с тобой у колодца поющей воды. Мы с тобой побредем далеко по раскрытой и скрытной пустыне, и пустыня вдыхая в себе, и баюкая зыбкие наши следы, снова в сон погрузиться, и так полстолетия минет. Сквозь горящее небо

в обезличенных сотах торчащих домов. Заплутаем с тобой, только все же мы детей позовем. Пусть сойдутся на зов, все равны и похожи, их с собой уведем. И ни слова, пока вместе мы не дойдем до песка, лишь пока не дойдем до песка. И пустыня вздохнет, и проснется

0: никто, и, конечно, никто нам взрослеть не прикажет. Я тебя не оставлю, мы выпьем с тобой у колодца поющей воды.
1: Радио «Калина

Над осенью птицы взлетают, лишь криком прощенья прося у земли. И мы, как в послушную стаю, свои соберем корабли.

0: Калина Красная.
1: Просвистела и упала на столе, чуть поела, да засунула на зале убитых песен. А да мне нечего терять, мир так тесен. Дай-ка, брат, тебя обнять.

мы с тобой вдвоем прожили. За наших нынешних друзей и прошлых тоже.

давно пьян. Город провинциальный, в дымке вечерний тает, ветер ласкает серые тополя. Тянутся вдаль сутулись клёны вдоль томских улиц, впрочем, как и

Дождь идет никуда, ниоткуда. Как старательная саранча. Капли маленькие, как секунды. Надо мною звучат и звучат. Не устанут и не перестанут. Суждены потому, что судьбой эти капли теперь прорастают. Может, те

я один над одним надо мной. Дождь идет, дождь идет, дождь идет.

выходными с крыш текло, а на неделе снегопад. Так беги, беги, беги, поднявши ворот. Сверху снег летит и снизу, из подворничьих лопат.

свистнув, свистнув в тесноту за Москворечьем, уклоняясь от повинности на минусе мести, разбавляя воздух варварской речью. Станет жарко горожанкам на обшарпанных скамьях, в настроении каком-то чемоданном. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк, на здоровье Китай, город Чайнатаун. И по пластиковым стопочкам пойдет гулять коньяк, на здоровье.

Хитрованская, хитровская, лихая нищета. Не считай неверных знаков в тусклых блестках. На себя берет штурвал китайский летчик Джауда. Под небесью, где пять звездочек кремлевских, ледяная королева заметает помелом след, плетущийся с пригорка на пригорок. В город-призрак, город-призвук, трою китиш.

0: китай город.
1: Радиоканал «Калина Красная». Свидетельство о регистрации номер ЛФС-77-748-02. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 21 января 2019 года. Для детей старше 12 лет. На радио «Калина Красная» Дима Пономарев и «Плотник-82». Система.

спать без привычных 0,7 промилле. Каждой твари по таре, Ной, Арарат, приплыли. Постараться с утра не смотреть в зеркала с несвежим вопросом, кто я, фоновый шум, чтобы не размышлять. Локальный стандарт покоя.

0: заходите на сайт kalina.fm и в официальные группы ВКонтакте и Одноклассниках.
1: Здесь живое общение с единомышленниками, новости, анонсы фестивалей авторской песни.
0: Радио «Калина Красная». Музыка русской души.

кирпичики на прочность, а то ведь вот случится, как нарочно, со страху страхи сбудутся твои.

Я одна, и ты пропал, когда промолвил «Ладно, проверим подозрения хоть разок». Сомненья дьявол ловок и хитер –

0: Тем, кто по белому свету блуждает и кружит, делит последний промокший сухарь на двоих. Гимном торжественным верой и правдой послужат песни, сложенные в наших палатках сырых, сквозь шум городов врывается вновь к нам между снов пенье дроздов и запах таежных костров. И запах таежных костров. Тем, кто погибли в обвалах, лавинах и стужах, могилам безвестным на дне безымянных лощин, как обелиски из темного камня послужат туры на лбах покоренных друзьями вершин. Алый восход нас позовет в тот край, убежим, где, как ножи, пики краят небосвод, пики краят небосвод.
1: Весь Висбор на радио «Калина Красная».
2: Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием «Фотокор», чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бромпортрете, в фотографиях на память.

0: дорогой.
1: Калина Красная.
2: Мне трудно, вернувшись назад, с твоим населением слиться. Отчизна моя, Ленинград, российских провинций столица. Как серы твои этажи, как света на улицах мало, подобно цветенью канала. Твоя нетекучая жизнь.
3: На Невском реклама кино, а в зимнем по-прежнему Винчи, но пылью покрыто окно. В Европу ненужное нынче десятки различных примет приносят тревожные вести. Дворцы и каналы на месте, а прежнего города нет.
2: Но в блеске твоих мостовых, милый мне, и слякоть и темень, пока на гранитах твоих любимые чудятся тени, и тянется хрупкая нить.

И в рюмочной на Маховой среди алкашей утомленных мы выпьем за дым над Невой из стопок простых и граненых, за шпили твоих окоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что покуда живешь ты. И мы как-нибудь проживем.

или твоих окоем, за облик немеркнущий прошлый, за то, что покуда живешь ты, и мы как-нибудь.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Натуральный кислород – это просто объедение. С ним так хочется любить, им так хочется дышать. Можно тратить кислород и дарить на день рождения, и в бутылочке хранить, если грамотно сжижать. Натуральный кислород – он вкуснее всего на свете. Он безвреднее, чем кефир, и полезнее конфет. Натуральный кислород нужен всем, кто на диете. В нем полстолечка жиров, а калорий вовсе нет. Приэльбрусские высоты, вологодские луга, новгородские болота и сибирская тайга. В тех местах и многих прочих каждый день и круглый год.

0: Мы не кончали колледжи, Гарварды и Оксфорды, а мы никто, а кто же мы? Задубленная кожа, обветренные морды. Соленый ветер взвивает борды, уйдем в фьорды, уйдем в фьорды. А ночью ветер свищет, и не видать низги. Морской охотник рыщет, обещанные им тысячи за череп и мозги. И не видать нам сегодня города, уйдем в фьорды, уйдем в фьорды. Мы знаем все лагуны, где рифы, а где смерть. Летит на скалы шхуна, ведь мы спасаем шкуры. Успеть, успеть, успеть, а пулеметы возьмут аккорды. Уйдем в фьорды, уйдем в фьорды. Мельчей нужна осадка, все золото за борт. Пробито дно под заплатка, спина и плащ, палатка. Да нам поможет черт, но нет ни бога, для нас ни черта. Одни фьорды, одни фьорды. Но скалы вдруг ожили, нас ждал свинец давно. Держи, пока мы живы, пока не лопнут жилы. Штурвал сжимайте, но на рассвете всплываем гордо. Навек в фьордах, навек в фьордах.
1: Калина красная.

0: Люблю я рассвет.
1: Ежедневно на Калине Красной программы «Музыка любимого кино». Ведущий Александр Деточкин расскажет о песнях из советских фильмов, вспомнит добрым словом композиторов и поэтов, авторов произведений, ставших народными. Песни нашего детства, нашей юности, наших лучших лет. «Музыка любимого кино» на радио «Калина Красная».

0: маршрут идти и путь далек.
1: Калина Красная. Музыка русской души.

0: Калина Красная. Музыка русской души.
1: Никогда не гнался за славой земной, ни за что не поспеть этой славе за мной. Я спокойно пройду по земле без следа, потому что не жил в вашем времени я никогда. А оно все течет и течет, исчерпав водоем. Я любил только тех, кого встретил в пространстве своем. В нем у окон и звезд одинаков мерцающий свет. А вот времени нет, ни секундочки времени нет. Я пространство свое, как заправский волшебник и плут, расширяю до звезд и сжимаю в домашний уют. В нем не гаснет очаг, и никто не спешит никуда. Потому и не жил в вашем времени я никогда. В нем повсюду часы то торопятся, то отстают, словно жизнь состоит из потерянных где-то минут. Задается вопрос без надежды услышать ответ. Просто времени нет, ни секундочки времени нет. Я пространство свое, словно домик улитка ношу. Я в пространстве своем никого ни о чем не прошу. Я не гнался за славой земной, не отыщется след. Значит, времени нет, ни секундочки времени нет.
0: Музыка любимого кино на Калине Красной.
2: Служидого товарища, ага. Служидого товарища, ага. Служидого товарища в одним и тем полке. Служидого товарища в одним и тем полке. Вот пуль пролетела и ага. А вот пуль пролетела и ага. Вот пуль пролетела и товарищ.
0: Радио «Калина Красная».

Канкана, посмотреть с иронией на мир. Можно жить на севере Кавказа и на юге острова Таймыр. Можно быть Давидом и Кириллом, можно жить и долго, и в долгах. Можно пить боржоми на куривах, можно пить портвейн в ессентуках. Жажда жизни просит утоленья, дважды два надеются на пять, ждут весны без роги.

аллигаторную трапу. Можно быть здоровым, но несчастным. Можно быть счастливым, но в гробу. Страсть бездарна и стала бы без драмы. Глупой тряпкой стала бы фата. Невозможно королю без дамы. Невозможно даме без вальта. Жизнь, она меняется с годами. Предаваться стоит ли тоске? Можно нахимичить в Магадане, а сидеть на химии в Москве. Каламбур, фонарь в словесном мраке. Было прежде, будет и потом. Можно быть с котомкой и во фраке. Можно быть без фрака и с котом. Можно на вершины не решиться, можно быть вершинами на «ты».